Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ 6101321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Radio.
1: DFM.
0: Радио DFM.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 4 часа. Radio DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: А теперь тусовка.
3: DFM.
0: Потому что радио DFM.

Радио DFM. Включи тусовку.

0: будильники на радио DFM. Бррр, буяка, буяка, алоха, ди люди. Поздравляем сборную Узбекистана с первым голом в своей истории на чемпионате мира по футболу. Сейчас звук подам.
1: Подай голос.
0: Молодцы, ребята. Ничего страшного, все еще впереди в группе. Вот, я же за матчем следил, он только вообще закончился. Сейчас посмотрю.
1: Сегодня я работаю только я, ребят. Саймон, все, он в телефоне, он следит за матчем.
0: Эх, 3-1.
1: 3-1?
0: Эх, был 2-1 тут только что.
1: Сколько времени до конца матча осталось?
0: Матч уже сейчас уже закончился матч.
1: А, все?
0: Да, все, закончился.
1: Ну, один гол, ну ничего себе.
0: Молодцы, вообще, да. А если чувствуешь себя, вот, как Роналдо, который не забил, вот, ни один гол пока против аутсайдеров Конго. Гол не забил, предлагаю переобуться. То есть, и теперь присоединиться к конголезцам, которые до сих пор гуляют и празднуют ничью. Прикинь, против Португалии. Мы же с тобой болеем за, ну, команды послабее, которые, да?
1: Да нет, я тоже болею за Португалию.
0: Я забыл! Но Конго же, кстати, входит в 16 самых слабых сборных.
1: Может, представимся?
0: Ой, господи, все, выспимся после чемпионата и вспомним, что мы на работе. Это же тусовка-шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: А я не сон, не перец. Саймон Черный Перец, брат от другой мамы. Не сон или сонный? А, сонный.
1: Тот самый Саймон. Сай, ты же никому не расскажешь о том, что сегодня произошло. Никому. Обещаешь?
0: Не, надо рассказать. Да.
1: Ну, я только слушателям радио DFM расскажу и больше никому.
0: Никому не расскажу.
1: Я проспала. Впервые за время нашего шоу. Проспала примерно на час. Но это как раз время моих сборов.
0: Скажи, виноват футбол. Вот и все.
1: Я его не смотрела. Не буду на это скидывать.
0: Надо все красиво попадать.
1: Не виновата я. Футбол сам пришел. И это такой шок, честно говоря. Ну, во-первых, давай вспомним нашу формулировку. Не проспала, а выспалась.
0: Конечно же.
1: Буду настраиваться на позитив. Ну, кроме того, сажусь в такси. Все вроде по таймингу. Фух, успеваю. Едем, утыкаюсь в телефон. Он говорит, приехали. Открываю глаза, а мы не там.
0: А ты смотришь, здрасте, приехали, называется.
1: Здрасте. Приплыли мы скорее, не приехали. Я такая, подождите, я что, не тот адрес указала? Какой кошмар.
0: Слушай, это мы же... Причем-то сейчас такие времена, когда очень редко вообще можно ошибиться. То есть куда ты едешь?
1: Очень редко. Он говорит, у меня дважды такое было за последнее время. Навигатор сильно подвел. Привез нас не туда, вообще на другую улицу. Но мы 5 минут вдвоем пытались понять, где мы находимся.
0: А вы куда приехали? В Кукуево или куда?
1: Например. Но благо, что до точки назначения было минут 6-7, и я все-таки успела. Это какое-то...
0: Ну, слушай, как ты так успела собраться? Ты очень свежо выглядишь, отлично вообще выглядишь.
1: Я... Вот, девочку во мне не убьешь. Знаешь, что я единственное успела сделать? Ну, понятно, быстро нацепить на себя шмотки и патчи надеть.
0: А, патчи?
1: Под глаза.
0: А корсет где?
1: Чтоб я еще успела корсет по дороге, да, в такси завязывать? Нет,
0: ну ты девушка, вы же все умеете. Это называется восьминожность, знаешь?
1: Да.
0: Многозадачность.
1: Ребята, если вы сегодня проспали, я с вами. Знаете, ничего страшного, не паникуйте, даже если таксист привез вас не туда. Надо просыпаться всем, мне точно в том числе.
0: И надо работать, то есть, значит, работаем. Что мы сейчас делаем, помнишь?
1: Заказываем пробушку, точнее, ждем заказы.
0: Себе,
1: во-первых. Себе в первую очередь.
0: Да.
1: А ты тоже можешь присоединиться. Отправляйся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и пиши, как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить.
0: А если до сих пор болеешь за Узбекистан, мы с тобой, то есть мы тоже болели. Вот первый матч нас немножко расстроил, но ничего страшного. Мы же все разбудильники. Мы сейчас эндорфины сейчас пригоним, отгоним кортизол. И через одну песню будем выполнять ваш заказ про пробушки, да?
1: Все точно.
0: И заодно поздравление с днем рождения заказывай. Даже просто напиши, откуда ты нас слушаешь. Из какого подъезда. Скоро вернемся. Спасибо за внимание. Это шоу «Разбудильники».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: А я, который только что досмотрел матч Узбекистана и Колумбии, брат от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Все успевает. Шиво просто.
2: Башка чугунная, капец.
1: Отправляемся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры. Зачитываем ваши заявки на пробушку. Вижу как минимум одну. Пока. Вы что, все тоже проспуны, как и я сегодня?
2: А, уже смотри, поперли-то,
1: смотри.
2: Давайте
1: поактивней.
2: Как поперли-то, смотри. О, наш человек такой же сонный, как и я, как и Катя, которая проспала. Максим зовут. Доброе утро. Оле, оле, оле. Разбудилники. Какой же матч был Англия-Хорватия?
1: Я смотрела до одного-одного. 1-1.
2: Вау! А там счет растолстел потом. 4-2.
1: 4-2?
2: Да.
1: Англия, конечно.
2: Ну да. А что, не за Модрича болела, да?
1: Да, за Луку.
2: За Луку. Ну да, 4-2 матч закончился. Сай, Катюша, разбудите меня. Вот Максим просит. Опять сплю по дороге на работу. Максим, Москва, зиба-зиба. Вот такая подпись.
1: Ну давай будить.
2: Подпись она такая или такой?
1: Подпись она такая.
2: А, вот такая. Все, этот раз я не ошибся. Окей, поехали. Соня, мухи, подтягивайтесь. Мы с вами. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Yeah.
1: Разбудильники, привет. Сделайте так, пожалуйста, чтобы моя подруга Даша проснулась, и мы, наконец, поехали на тренировку. Требует любовь. Ну, тело само себя не сделает, дорогая Даша, поэтому поднимаем пятую точку.
0: Ну да.
1: Заставляем себя.
0: Так.
1: Идем делать себя красивыми.
0: Окей, и две точки тоже ставим над ее, да?
1: Uh-huh.
0: Если что. Они что, на футбол пошли, да, молодцы?
1: На тренировку.
0: Да, на футбол же пошли, да, молодцы.
1: А, думаешь, да?
0: Да, конечно.
1: Женский футбол?
0: Да, игра семейная же. Поехали.

0: Как мы там делаем?
1: Стиль руки вверх.
0: В 90-е, да, вернулись. Ну что же, сообщение. А, вот идут, молодцы. Этот раз пишет Кристина. Разбудите мою коллегу Марину, вареная после мини-отпуска. После отпуска?
1: Вареная?
0: Не доотдохнула.
1: Поджарилась, наверное.
0: Ну, конечно, потому что у нас часто заказывают пробушку именно людям, которые в отпуске.
1: Привет, Ди Катя и Ди Сай.
0: Окей.
1: Время уже 11 часов доходит, а я никак не проснусь. Будите скорее меня и весь солнечный Абакан. Это от Людмилы Ворошиловой сообщение.
0: То есть у них время плюс 4 от Москвы, да?
1: Получается так.
0: Окей. Абакан, let's go!
2: Опан, Гангнам Стайл! Гангнам Стайл!
0: Оп-оп-оп-оп! Опа, Абакан! Оп-оп-оп-оп! Опа, Абакан! Ага-ага! Давай-давай! Ага-ага!
1: Ой, ну это как будто прям диджей.
0: А, ну прикинь, как будто диджей, да?
1: Как будто стоящий.
0: Прикинь.
1: Что, поиграем давай с утра пораньше? Есть телефон прямого эфира, напомним, 8-495-956-101-2.
0: Угу, пока вот ты говорила, я вспомнил, опа, Абакан, поэтому на бискать.
1: 8-495-956-101-2. Ждем звонка того человека, который хочет забрать фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Угу, если не выспался, давай к нам, мы тебя посочувствуем, потому что мы такие же, еле-еле вообще. Так что, это шоу «Разбудильники». Включи.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Хеллоушки, ди-человеки. Здесь каждый крокодил Гена находит свою чебуравку. А так что это шоу «Разбудилники». У микрофона сватуха Катя Бодрова.
3: Знатный сват, диджей Саймон.
2: Начинается игра «На паре», где наши слушатели так ловко склеивают пары, что суперклей уже пишет заявление по собственному.
3: Играть с нами будет Лена из Костромы. Ленусь, привет.
2: Лена, hello.
4: Привет, здравствуйте.
2: Кострома, я был, кстати.
3: Да?
2: Да.
3: Не бывало
2: еще. У меня удивительная история случилась в этом городе. Я ехал, я там был на гастроли, ехали из другого города, то есть на машине. Прикинь, доезжаем до центра города, и у нас мотор загорел вообще. Да, прикинь, вообще так.
3: Страшно.
2: Но все нормально обошлось, да.
3: Ну, короче, Кострома прям огонек в город.
2: Огонь, просто огонь.
3: Ты там зажигал буквально.
2: Ну, там вечеринка была нормальная вообще-то.
3: Лен, ты как, выспалась сегодня?
4: Вообще нет, я приехала на работу и лежу.
2: Ты тоже болела за Узбекистан?
4: Нет, я не смотрю футбол.
2: Но ты знаешь, Узбекистан-то шли хорошо 1-1, а потом эх, не дожали.
3: Ты думаешь, прям всем интересно, да? Футбол.
2: Я же должен навязывать.
4: Я буду знать. Вдруг кто спросит, я вот.
2: Да,
4: блесну знаниями.
2: Ты в курсе, да, что Узбекистан победил сегодня.
3: Все классно. Смотрите, Лен лежит на работе, я сижу, ты стоишь. Вот в таких разных позах мы начинаем игру на паре. Лен, что нужно будет делать? Мы тебе перечисляем разных персонажей, личностей, иногда предметы или события, а ты ищешь им очевидные пары. А тебе нужно найти хотя бы 5 пар. Если справишься, получишь фирменный мерч.

0: Чат радио DFM. Но если ты не знаешь, какую пару подобрать, то просто кричи дальше. Все понятно?
1: Угу, да.
0: Ну, тогда начинаем.
2: О, сейчас тебе будет тяжело, футбик не смотришь. Первый, к чему надо подобрать пару? Сборная Узбекистана.
0: Против кого? Можно дальше, Лен.
1: Дальше.
2: Сказала ли плов? Там же супер плов у них.
0: Колумбия. Майкл Джексон.
1: Песни.
2: Да,
0: хорошо.
2: Принимаем, да. Дальше. Таксист.
0: Таксист.
1: Пассажир.
2: Окей.
0: Патчи.
1: Глаза.
0: Два.
2: Ну, кстати, скажи по секрету, Катя именно одета в патчи сегодня.
0: Я ехала в патчах чисто.
2: Да, она просто проспала, конечно, вот чуть не проспала сегодня работу, и только в патчах она пришла, да. Так, что у нас дальше? Это Риана, что ли, да?
1: Дальше.
0: Наушная камера арбитра.
1: О, господи.
2: Вот футбол не смотришь, пригодилось бы.
0: У нас осталось буквально одно задание, давай.
2: Так, наушная камера арбитра.
1: Наушная. Не знаю, ротовая полость комментатора.
0: Вот, хорошо, почему?
2: Блин, какой ты молодец вообще. Ротовой полость.
0: Так, это пятое было задание выполнено?
2: По-моему, а, нет.
0: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Пять был, да?
0: Мы тебя поздравляем, Лен. Ты справилась. Лежа, судя по всему, голова хорошо работает. Мы даем тебе фирменный мерч от Радио DFM.
2: Теперь запомни, надо болеть за сборную Узбекистана. Поняла, да? Правильно?
1: Да, хорошо.
2: Вот, хорошо. Теперь у тебя сколько там? 7.5 секунд на привет.
1: Передай привет сборной Узбекистана. Чтобы у них было больше побед. Мы за вас.
2: Вау.
0: Да ты ж умничка. Кострома, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Саша – это Александра, то, по идее, Маша – это Алекмандра.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим утром облачно и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность, температура воздуха не более 27 градусов тепла. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной». Ростов. 26 и 27 июня «Рокс-бар» празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар, ждем именно тебя.
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келли». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и впереди у нас музыкальное бракосочетание. Мы любим говорить, что в рубрике «Мэшап и Саймона» Сай женит два несовместимых, казалось бы, на первый взгляд, трека, чтобы получился классный новый хит. Так мы получили и новых классных артистов, это Бритни Жукова, например. И кто? Кто-то там еще был у нас.
3: Ну, много чего было, да.
2: Кого скрещиваем сегодня?
3: Сегодня...
2: В эту лодку любви,
3: да,
2: которая отправляется в путь, мы кого сажаем?
3: В сегодняшнем мешапе Татьяна Буланова пела «Ясный мой свет». Биби Рекса отвечала «I'm good». А Дэвид Гетта сказал «Молодцы, лейдис, переводчик вам не нужен». Русская дискотека 90-х с запашком Ибицы. Ну что ж, лови мой мешап Татьяна Буланова versus Дэвид Гетта versus Биби Рекса. «Ясный мой свет, I'm good». Буди-ба-ду-дам. Слушаем, потом обсудим. DJ Simon. Ясный мой

0: Ну как тебе мешанина?
1: Слушай, ну Дэвид Гетта всегда любил фиты с красивыми девчонками. Это раз. Во-вторых, мы продлили прайм-эру Татьяны Булановой этим треком. И если, а мы любим с тобой такой стиль музыки, если она начнет работать вот в таком стиле, мы можем заменить ту самую подтанцовку, которая у нее, по-моему, слилась, помнишь?
0: Ну да, тем более мы же умеем, да?
1: Мы умеем, мы с тобой подвигаемся.
0: Умеем
1: под такой трек точно.
0: Корева умеем синхронно двигаться. Ну что ж, да, это вот Татьяна Буланова, Биби Рекса, Дэвид Гетта. Союза, который вы не просили, но, думаю, теперь расслышат уже невозможно. А если что, жанр, знаешь, как называется?
1: Как?
0: Танцевальная меланхолия.
1: О,
0: ну, текст же
1: красиво более, звучит.
0: Да, текст же более-менее.
1: Текст меланхоличный, а трек танцевальный.
0: Вот, так что танцевальная меланхолия. Пока танцуешь, даже не обращаешь внимания на текст. Так что зиба-зиба, ребят.
1: Настроение танцевальная меланхолия.
0: Ну что же, Кэт, ты хоть немножко чуть-чуть проснулась?
1: Пока чуть-чуть, Сай.
0: Да налью тебе пуэрчик.
1: Да налей мне.
0: Окей.
1: Пуэрчик.
0: Это шоу «Разбудильники». Просыпаемся как можем. Зиба-зиба вам за внимание.
2: Это шоу «Разбудильники».
1: Саймон
3: и Катя.

0: Слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2019

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Акведы.
2: Выбраны. Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
13: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
14: Right now. А теперь тусовка.
15: On DFM.
14: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Hey, hey, hey, yo, the people. Это массаж для серого вещества под названием шоу
1: «Разбудилники».
2: Здесь массажистка из Вилин, Катя Бодрова.
1: Массажист. Диджей Саймон.
2: Yeah. Ну что же, 250 раз в день. Это не рекорд жеребца и даже не количество чашек кофе у программиста. А сколько раз в сутки могут засыпать муравьи?
1: Да, мы уже говорили об этом, правда. Да.
2: Этот факт мы узнали в рубрике «Катин хламник».
1: Отправляемся ко мне в голову снова и достаем оттуда рандомный факт, который зачем-то хранится в моей голове. Когда вы смущаетесь, ваш желудок краснеет.
2: О, да, вообще. Сегодня у нас с тобой точно красный, потому что мы не выспались.
1: А ты смущаешься?
2: Ну, ты же не высыпаешься, но ты же, у тебя легкий стресс.
1: Это правда. Ну, когда мы испытываем, оказывается, сильное смущение или стресс, и действительно натурально краснеет наше лицо, слизистая оболочка желудка тоже копирует реакцию лица и краснеет.
2: Вау!
1: Реакция на стресс так работает. Мозг воспринимает неловкую ситуацию как легкую угрозу, то, о чем ты говоришь.
2: Ага.
1: Включается симпатическая нервная система, реакция «бей-беги». Дальше выбрасывается адреналин, то есть надпочечники выделяют адреналин, который вызывает резкий прилив крови. И поскольку кровеносные сосуды лица и желудка управляются одними и теми же отделами нервной системы, кровь активно приливает не только к нашим щечкам, но и к внутренним органам.
2: Отдел
1: вызывая покраснение стенок желудка.
2: А, это, знаешь, как отдел называется? Отдел красного света. Подает, знаешь, сразу. Но тут два факта, да, то есть почему вот действительно, когда на стрессе человек может заработать себе гастрит, boys, all right, и красный мой цвет, когда я на стрессе.
1: Под любой случай жизни найдется песенка от Саймона.
2: Мы же разбудилники.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.

0: эфире!
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове этим утром облачно и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность, температура воздуха не более 27 градусов тепла. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина. Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
13: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
14: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
15: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай! Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города 12+.
16: Имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
17: Состав блюда меняется ежемесячно.
18: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили, рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Радио DFM. DFM. В Москве 8 часов. Саймон, Катя, DFM.
1: Бум, шакалака, привет еще, ди народ еще, давай к нам, здесь Сон Ливаст получает желтую карточку, Хандраб удаляется с поля, а на замену выходят и позитив, эспрессо катьято кофе и пуэрчик, это шоу
2: Разбудилники. Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец Акбала, о, Мэрио Куланджа.
2: Тот самый Саймон. Ну, можем сказать о том, что мы слишком мало говорим про футбол.
1: Мало.
2: И поэтому я решила хотя бы сейчас затронуть футбольную тему. Вот все говорят о том, что Месси забил 3 гола на чемпионате, уже успел. Но мало кто говорит, кому он забил. Это же был сын Зидана. Пропустил хэт-трик.
1: Я, кстати, с Зиданом знаком. Я потом тебе фото покажу.
2: С младшим или старшим?
1: Старшим. Это когда он приезжал в Россию, да, и пару раз встретились сначала в торговом центре, а потом уже на поле, где он там тоже играл.
2: И это, конечно, неловкий момент, потому что Зидан, в смысле, отец сидел, разумеется, был на матче, видел все эти 3 пропущенных гола, и разочарование на его лице было прям написано. Хотелось бы почитать мысли.
1: Ну, сын же не виноват, там такие голы были вообще, как Месси просто... пулить именно из штрафной вот этой площадки просто вообще. Там же дальние удары вообще были. Два удара.
2: Но, тем не менее, Лука Зидан сейчас получает от болельщиков, конечно, прилетает ему. Слушай, о том, как он плохо играет, что он недостойный сын своего отца. Mm-hmm. Это так ужасно.
1: Ну, я понимаю, да, давление, да? Mm-hmm. Но папа-то молодец, решил сесть на 2 стульях.
2: То есть?
1: Но он же гражданин Франции, а сын-то играет за Алжир.
2: За Алжир, да. И специально он сменил спортивное гражданство, потому что у него бабушка с дедушкой
1: оттуда,
2: алжирцы.
1: Да.
2: Угу. И чтобы попасть на чемпионат мира. Хитро.
1: Хитро, конечно. Папа везде успевает. А сын получает именно: а ты-то не до папы еще. Эх, тяжело.
2: Непросто.
1: Ну, знаешь, что самое интересное, что мы с тобой обычные среднестатистические россияне. Средне живем, а вот тяжелее миллионеров.
2: Бедный Лука Зидан.
1: Бедный, да. Вот, поиграл там, его как бы, он получил, да, троллинг, потом поехал домой, или не домой, а в этот, как это называется, это сел в тачку крутую.
2: Да, и поехал плакать, да, на Мальдивы.
1: Да, плачет и кушает, дорого,
2: ты прав,
1: и вкусно.
2: Ты прав, почему я включила жалость?
1: Не, ну,
2: мальчишке повезло по жизни.
1: По-человечески, конечно, ты все делаешь, молодежь.
2: Да, я сочувствую.
1: Молодежь.
2: Богатые тоже плачут, слышал?
1: Конечно, на плечо Кати. Молодежь.
2: Богатые, плачьтесь мне на плечо, да, пожалуйста.
1: И не только на техно.
2: Ну что, мы продолжаем принимать заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Пиши, как тебя зовут, где ты живешь, за кого болеешь и кому нужно передать пробушку. То же самое делаю в наших мессенджерах.
1: Да, и в мессенджерах тоже можно написать, кстати, откуда слушаешь нас. То есть перекличка городов. Чисто, если даже ни о чем, ну, с нами пообщаться или поговорить. Я вот представляю, допустим, Самару, представляю мутный материк, представляю... Какой город еще сейчас на ум приходит?
2: Саранск!
1: Представляю... Ига-Окмая.
2: Хватит уже представлять.
1: Ну, Ига-Окмая не слышала?
2: Нет.
1: Оттуда моя бабушка.
2: Да?
1: Да. Ига-Окмая.
2: Вот Саймон представляет Ига-Окмая.
1: Еле-еле.
2: Кличка городов началась.
1: Ладно, пойдем чуть-чуть пуэрчик попьем и вернемся работать, окей?

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, а с недавних пор диджей от другой мамы Саймон Черный Перец.
1: Всем, кто не спит в это прекрасное утро. Во-первых, мы готовы пожать руку. А во-вторых, готовы озвучить и реализовать заявки на пробушку. Я отправляюсь в группу ВКонтакте.
2: Да, я в мессенджере тоже хочу пожалеть, конечно, тем, кто смотрели вот до 7 утра матч Узбекистан-Колумбия. Ну что ж, пишет Алиса в мессенджере. Разбудите, пожалуйста, меня. Всю ночь лил дождь и стучал по крыше. А я на даче. Тут слушаемость капец сильная. Вот, и не выспалась. Вот.
1: Дождик шел?
2: Да, да, да. Не досып, не только из-за футбола.
1: Да, как... Все свои причины. Да. Я непонятно вообще, да. Почему проспала.
2: Во чем виноваты дожди? Ой, это что было? А, вот, все, погнали, да?

0: есть сообщение, и фотография прикладывается. Ромашки красивые. Татьяна пишет: «Доброе утро, самое любимое радио. Что бы я делала в маршрутке, пока еду на работу? Спала бы. А так наушники в уши и улыбка до ушей от ваших бодрых голосов. Желаю всем солнечного дня, особенно Чебоксарам и девчонкам из кафе. Скоро буду на работе, везу вам букетики лета».
1: О, как приятно. Зиба-зиба, что ты с нами. Наушники в уши, а разбудильники в ушах, да?
0: Какие ромашки красивые.
1: А, да? А ромашка, по-моему, пьется же, как чай же, нет?
0: Да, ромашковый чай тоже делают.
1: А, вот, да, так что...
0: И полезно, и красиво.
1: И стоит, и можно выпить, и можно съесть. Вообще, универсал. Ромашки, let's go!

0: Опа! Ой, настроение отличное. Недосып, не помеха.
1: Ты знаешь, что на ромашках гадают? Любит, не любит. Любит, не любит.
0: Really?
1: Та-та-та. Что-то куда-то там пошлет.
0: Серьезно?
1: Замуж возьмет.
0: Да?
1: Да, да. Это главная девичья забава.
0: А почему у тебя еще не появилось именно гадание по ромашковому чаю?
1: Надо попробовать.
0: Ну, кстати, мемоскоп я жду, то есть по ромашке, что ты видишь? Ну что же, дальше нам пишет Димас. Димас пишет: «Пробудите моего кореша Олега, город Ессентуки».
1: Так, а дальше нам нужно подмазаться. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашего начальника Антона Викторовича, город Пермь. Просит Ирина.
0: О, я понял.
1: Антон Викторович.
0: Да, прогиб зачтен.
1: Ребята надеются на премиальные.
0: Потом начальника нажми на кнопку, чтобы больше зарплаты было.
1: Да почему же не верят, что искренне начальнику хочется поздравить, да?
0: Ну, исторически, кстати, так сложилось. Мы не виноваты.
1: Я уверена, что Антон Викторович исключение. Его всем сердцем любят.
0: Да, я не сомневаюсь, конечно. Но все равно прогиб зачтен. Начальника, нажми на кнопку. Дай больше зарплаты.

0: всего зеленая стрелочка.
1: Yeah. Дай больше бабла, дай больше бабла, начальника, начальника. Помнишь сериал-то?
0: Да, конечно.
1: Начальника. Даже начальника он говорил.
0: Да, классный сериал был.
1: Вообще. Они будут вообще снимать, интересно?
0: Я думаю, что уже нет.
1: Типа харе, да? Ладно.
0: Хорошего понемножку. Ну что, мы поиграем. Впереди игра «Крокодил», где Саймон будет объяснять мне рандомные слова, не используя однокоренные. А эти слова можете присылать вы. Группу ВКонтакте под последним постом оставляйте здесь или отправляйтесь в мессенджеры, в личку в том числе. На чем слове мы остановимся, а у нас на игру одна минута, тому мы засчитаем победу и отправим фирменный мерч от «Радио Диафэм».
1: Так что чем больше слов, тем больше
0: шансов.
1: Да, шансов победить. Так что действуй, красавчик, красавица, ди люди, ди народ из ди вселенной. Ну что ж, это шоу
0: «Разбудилники».
1: Нажми на кнопку и включи
0: ТОСА.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта.

0: Округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
2: А теперь тусовка.
3: DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Оле, оле, оле, оле. Здорово, Ди Стадион. Если тебе кажется, что эта неделя тянется уже лет 60, как ожидание Англии второго Кубка мира, напоминаю, сегодня уже завтра пятница.
2: Точно.
3: Да, и с тобой шоу
2: «Разбудильники». Мы играем в игру «Крокодил». С вашей помощью, ребята, еще есть возможность отправиться в группу ВКонтакте под последним постом, оставить любые рандомные слова, какие только приходят в голову. То же самое можно сделать в наших мессенджерах. И в личку тоже присылайте. Эти слова Саймон в течение минуты будет объяснять мне, не используя однокоренные. Ну, все в крокодила играли, примерно правила понимаете.
3: Но здесь-то без жестикуляции.
2: Без. Mm-hmm. Только слова.
3: Только ртом работаем.
2: На чьем слове мы остановимся, на чьем слове закончится минута, тот победил, тому мы отправим фирменный мерч от радио DFM.
3: Окей.
2: Я готова, я.
3: Сейчас соберусь. Сейчас соберусь мыслями.
2: Две невысполыча встретились,
3: да,
2: в эфире.
3: Да, ух. Ну, давай, поехали, попробуем.
2: Погнали.
3: Тачка не джип, а среднего размера. Как это называется?
2: Купе?
3: Нет, купе — это две двери. А если четыре двери?
2: Не знаю.
3: Лада... Баклажан.
2: Седан.
3: Седан, браво. Так, капает с неба, но не из снега.
2: Дождь.
3: Правильно. Играют на чемпионате мира.
2: Футбол.
3: А встреча как называется?
2: Матч.
3: Матч, браво.

0: А когда передача мяча, это как называется?
1: Пас.
0: Браво! Человек, который говорит в микрофон, делает вид, как будто работает на радио, как его называют?
1: Ведущий.
0: Браво, конечно же! А как называется наше шоу?
1: Разбудильник.
0: Правильно, так есть наказание, как бы в футболе, как называется?
1: Красная есть, карточка. Удаление.
0: А если это удар, какой удар?
1: Пенальти. Серия пенальти.
0: А целиком как это удар называется?
1: Что есть? Фейл.
0: Фейловый удар.
1: Удар. Угловой.
0: Так, доведем до ума. Так,
1: давай.
0: За нарушение по дороге что человек получает?
1: Желтую карточку.
0: По дороге. ПДД.
1: А, по дороге.
0: Да.
1: Штраф.
0: Молодец. А если удар, сделай...
1: Штрафной.
0: Штрафной удар. Браво. Мы это сделали.
1: Кто прислал это слово? Это даже словосочетание.
0: Штрафной прислал Марат Белый.
1: Марат, мы поздравляем.
0: У нас в группе ВК, то есть...
1: Поздравляем тебя, благодарим за игру.
0: Ну как, ты молодец вообще.
1: И за штрафной удар. Ну ты как всегда круто объясняешь, мне прям нравится.
0: Ну мне кажется, это тандем. То есть ты круче угадала.
1: Нет, это знаешь, как Киану Ривз. Ты красавчик, нет, ты красавчик.
0: Нет, ну ты красавица.
1: Нет, ты красавчик.
0: Нет, ты красавица. Ты красавица. Без корсета сегодня, но все равно ты красавица. В патчах, но ты красавица.
2: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил. Правильно делаешь!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему на ногах ногти, а на руках тоже ногти, а не рухти?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим утром облачно и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность, температура воздуха не более 27 градусов тепла. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
0: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
7: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
8: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в удовольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
9: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.

0: Пятую Си. Напоминаю, чудо-кресло на страны советов 3.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Вот это копипаст.
1: Копипаст.
2: А у нас сейчас нет трек.
3: Ошибочка вышла. Ну, у меня и не было такого настроения, чтобы, знаешь, кого-то осуждать. Сама проспала, поэтому
2: как раз вот, чтобы вы знали. Кат, вкратце, вот напомним вот слушателей, что с тобой с утра именно понаслучалось?
3: Понаслучалось. Во-первых, все началось с вечера, ребят. У меня отключили горячую воду.
2: Ой!
3: Можете поздравить меня.
2: Все, тащим бойлер к тебе в твой адрес.
3: Теперь закаляюсь. Может быть, я так сильно расстроилась, что вырубилась так сладко и проспала на час. Просыпаюсь, а мне уже пора выезжать.
2: Быстро ты не проспала, собираюсь. Ты выспалась.
3: Выспалась, вот. Тоже верно. Успела только нацепить на себя патчи.
2: В патчах приехала, но самое главное, таксист промазал вообще адрес.
3: Приехала вообще не туда. Он говорит, выходите. Я говорю, нет.
2: Увез ее на Дипхаус или в Кукуево. Я не знаю, куда.
3: На Дипхаус был бы неплохо, я бы не отказалась. В общем, вот так вот я добиралась до дома. Попросила изначально Саймона, ты только, пожалуйста, никому не говори о том, что я проспала, чтобы начальство не услышало. Саймон все понял.
2: Все понял, но она сама пришла и рассказала.
3: Вот так. Ну, болтушки. А пока нет трек. Это рубрика, в которой мы слушаем треки, которые сегодня активно вирусятся в интернете.
2: Сегодня в нет трек не патчи Катине, а летний трек, который уже захватывает или захватил ТикТок. Еще месяц не прошло с момента его вылупления из горлупы, а ремиксов уже, то есть, наплодилось немало. Из всех версий, пока это, вот, который сейчас поставлю, мне больше как бы зашло. Ну, все версии зашли. Трек называется «Ужел», а кто-то говорит «Хюгел».
3: Как мы его только не называли в свое время. «Ужел», «Хюгел», да? «Хюгель».
2: Самое правильное произношение – это «Ужел». Он француз.
3: «Ужел».
2: Но, да, но он всех разрешает теперь, как хотите.
3: Ну, правильно.
2: «Хуглу» там или…
3: «Хуглу».
2: Да, или,
3: он все принимает.
2: Да, или «Хухел». Вот, а так что это «Ужел», «Email Angel» и «Ultra Nate». Трек называется «Moving Through the Sun». Afro House, Afro Deep House Remix. Вот, мне очень реально зашло.

0: выражение лица Кати.
1: Почему, когда мне нравится трек, у меня похоже лицо, как будто я лимон съела, наоборот.
0: А я как будто я шарпей, понимаешь? Такой, блин, как будто кислятина, да?
1: Казалось бы, наоборот, да. А ты, наоборот, так выражаешь свой кайф. Мне дико понравилось.
0: Вообще трек зашел. Подпеть
1: ощущение... я никогда ему не смогу, ну ладно.
0: I'm moving to the sun. Это...
1: I'm moving to the sun.
0: Да. Да. Я двигаюсь к солнцу. Вот перевод.
1: Ну, вопрос в том, когда быстро это делаю.
0: Тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап.
1: Потом-то копыт, пыль по полю летит. Знаешь такую это, распевочку русскую?
0: Это же, по-моему, тараговорка, да?
1: Тараговорка. Слушай, классный трек. Теперь самое оно, да, накладывать эту музыку на свои видосики в соцсетях.
0: Вообще, он прямо захватил уже TikTok. Там мощный голос Alternate. А Музон, то есть это ремикс, я не знаю, пока кто это сделал. Но оригинал Ужел и My Angel. Alternate, moving to the sun.
1: Красивое.
0: Да, ну что ж, доза афрохауса и дипхауса уже закончилась. Теперь что мы делаем? Организм теперь уже требует кокос, пляж и отпуск, да?
1: Именно.
0: Лето плетло. Ну что, спасибо всем за внимание. Это шоу
1: «Разбудильники».
0: Мы moving to the sun. Yeah. Будильники.

0: Понедельники на радио DFM. Уи!
1: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
10: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
11: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Данет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Помимо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Зачисляй, храни, трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни, трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И вот мне кажется, в рубрике «Сайхакинг» Сай наконец мне расскажет, как мне научиться не просыпать на работу. Это, конечно, случилось со мной впервые за много-много лет, но произошло. Есть ли какой-то у тебя совет, как этого избежать?
2: Не хочу печалить ничем, но...
1: У нас другая рубрика.
2: Да, сейчас у нас Венера, Юпитер.
1: А ты как-то по своему расписанию жизни или что?
2: Нет, я получил другое расписание.
1: Предыдущую рубрику мы поменяли,
2: да,
1: это тоже поменять.
2: Тоже, да.
1: Ладно,
2: ты знаешь, что мы сейчас с тобой должны были обсуждать? Мы должны были обсуждать, стоит ли смотреть футбол вместе, если вы встречаетесь.
1: Ну, давай обсудим это, как хочешь.
2: Давай.
1: Мне вот сегодня, я проспала, у меня ветер в голове. Вот
2: ветер
1: все,
2: в голове,
1: скажешь.
2: Ветер в голове.
1: Что, вот человек нас первый раз включил, говорит, что там происходит?
2: Катя, вот суета у меня, я очень обожаю, реально, когда вот у нас все идет вот так, знаешь, около непонятного. Вот.
1: Ладно, ребят, я озвучу сама. Рубрика «Венера, Юпитер». Рубрика, где мы обсуждаем мужской и женский взгляд на разные вещи и пытаемся прийти к какому-то консенсусу.
2: Да, ну сейчас идет чемпионат мира по футболу, и многие отношения сейчас еле-еле вообще.
1: О, ребята, под конец.
2: Кому-то
1: чемпионата
2: в кайф, да?
1: мира, я думаю, столько отношений просто разрушатся.
2: Ну, а мне кажется, наоборот закрепится.
1: А у кого-то закрепится. Поэтому, внимание, вопросик. Обязательно ли вот весь месяц уходить с друзьями, где-то смотреть футболы, простите? Или иногда можно и девушку с собой взять. Или дома посмотреть спокойно.
2: Но как? Он в бар взял девушку, и она сидит и через каждые две минуты спрашивает, почему они за одним мячом бегают? Что это такое за безобразие?
1: Потому что все нас за обезьянок ты не принимаешь. Что мы понимаем в футболе?
2: Не совсем. Ну, просто я знаю, что многие девушки, вместо того, чтобы сидеть два часа жизни, тратить на эту игру, они предпочитают чем-то другим заниматься, нет?
1: Вот, да. Но если у девушки есть желание провести совместное время со своим молодым человеком за просмотром футбола, причем вы забываете, что это международное, а не только мужское событие. Ну, то есть и гендерно-нейтральное. Мы тоже хотим смотреть на Месси, на Роналду, узнавать какие-то новости. Это общий инфоповод. Некоторые мужчины вот взяли себе наш футбол, отпусти меня на футбол.
2: Это как одеяло ночью, да? Ну, притянул к себе и вообще не делится. Да,
1: да, да. Я считаю, в общем, если у девушки есть желание, да возьми ты ее.
2: Конечно.
1: Или дома останетесь, классно
2: вместе,
1: проведите время, да. Параллельно объясняй какие-то, не знаю, какие-то термины, что такое офсайд. Сай, объясни мне, что такое офсайд.
2: Офсайд?
1: Мне профессиональный футболист пытался объяснить, и ему не удалось.
2: Это когда игрок чужой сборной находится... Да ну его!
1: Вот и смотри с вами футбол.
2: Как тебе объяснить, если у нас не хватит?
1: Для меня офсайд — это когда забили, все порадовались, а потом такие, не-не-не, отмена радости.
2: Почему отменили?
1: Это фейл.
2: Ну, не совсем фейл, там есть правила, действительно. Если ты ближе находишься... Короче, я лучше скажу. Ты хочешь на футбол?
1: Я хочу...
2: В бар.
1: В бар на футбол.
2: Хочешь, да?
1: Мужик...
2: Все. Ребята, теперь надо обеспечить. Вот обязательно.
1: Нет, я хочу, чтобы, чтобы чемпионат мира по футболу и вообще вот такие тематики, которые интересны мужчинам и женщинам тоже, объединяли, а не разъединяли друг друга.
2: Понял, окей.
1: Если есть желание посмотреть у девушки с тобой футбол, ну зачем ты отказываешь ей?
2: Нет, конечно, зачем ты отказываешься, бро? Ты должен не отказываться. Ты должен с ней смотреть обязательно. То есть неважно, дома, на диване или в парке. Да, правильно? Я понял. Ну а где ты предпочитаешь смотреть? Потому что ощущения разные.
1: Абсолютно. Ну, и то, и другое мне нравится. Но в пабе, конечно, за счет того, что люди как-то эмоционально подключаются.
2: Конечно.
1: И ты тоже вовлекаешься в это все, и тебе круче эмоционально смотреть.
2: Все смотрится по-другому.
1: Финал чемпионата мира я точно буду смотреть где-то в общественном месте.
2: Вот есть три варианта смотреть. На диване в трусах и увольнять тренера, да?
1: Иногда я этим занимаюсь.
2: В пабе или на стадионе. Это тоже абсолютно разные вещи. Так что выбирай. И мы позвоним, договоримся, окей?
1: Ага, договорились.
2: Окей, да. Вот,
1: смотрим футбол.
2: Договорились?
1: Вместе, мальчики и девочки.
2: А офсайд как-нибудь обещаю, через неделю объясню.

0: Меньше бубни и больше пой. Танцуй под радио DFM в эфире. А в тачке, в офисе или в квартире.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове этим утром облачно и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность, температура воздуха не более 27 градусов тепла. Ветер юго-западного направления 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
3: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
4: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
8: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
9: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
10: 18+. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
11: Любите домашние блюда? Закажите доставку в застолье. При заказе 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
12: ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 322-619-6013-144-0+.
13: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 9 часов. Radio DFM. Разбудите! Саймон, Катя, DFM.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка, хаюшки, дисборная. Ну что же, если с утра чувствуешь себя, как будто всю ночь защищал ворота сборной Кюрасао, которая получила 7 мячей от сборной Германии. 7 мячей, какая была. Но если так себя чувствуешь, зарядим тебя в Powerbank Show. Разбудилники.
1: Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: О, я брат от другой мамы, Диджей Саймон, черный перец, Агбалао, Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон. Когда ты только приехал из Африки, тебя не смущало то, что в России запахи слушают, а не нюхают?
0: Это вообще... Это был, знаешь...
1: Взрыв мозга?
0: Да, и моя прошивка сломалась.
1: Так даже у моя русского человека тоже ломается периодически. Но почему, казалось бы? Но оказывается, что к парфюму, к ароматам относятся как к музыкальной композиции, потому что там есть ноты, и они играют верхние, нижние и еще какие-то.
0: Понимаешь, что мы с тобой этот вопрос уже, по-моему, третий день обсуждаем, да? Это первый нормальный ответ на этот вопрос.
1: Да?
0: Музыкальные ноты. Слушай.
1: Музыкальные ноты, да.
0: Вау.
1: А вот, тем не менее...
0: Браво.
1: Тем не менее, ты можешь нюхать, сказать, нюхаю духи, потому что, условно, ты нюхаешь вот эту крышечку от духов. И в целом ты можешь сказать, что, ну, назвать банку духами, и вот если в этом контексте ты нюхаешь банку, получается...
0: Так.
1: Нюхни банку. Вот ты нюхаешь духи тогда, а аромат мы всегда слушаем.
0: Но, Кать, поверь мне, я так и пришел, и так же нюхал, на меня смотрели, как на пещерного человека. Здесь слушают, все такие, не нюхают.
1: Слушай, если ароматы мы слушаем, то, может быть, информацию мы нюхаем? Давай дадим понюхать информацию, где оставить заявку на пробушку.
0: Ну, давай понюхаем.
1: Давай?
0: Через приемник, что ли?
1: Носики поближе к приемнику. Нюхайте, ребята, и внимайте. Заявку на пробушку можно оставить в группе ВКонтакте под последним постом. Как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить.
0: И нюхай тоже вот себе поздравление. Не даже не нюхай, а заказывай. А мы понюхаем.
1: А мы понюхаем и реализуем.
0: Да. Поздравление с днем рождения вот близким тебе люди. И что там еще? Перекличка городов. Просто напиши.
1: В том числе.
0: Откуда слушаешь?
1: Где нюхаешь? Или слушаешь?
0: Да.
1: Вопрос.
0: Да. Это шоу «Разбудилники» через одну песню.
1: Снюхаемся.
0: Снюхаемся, да, вот информацией.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: А я уже брат от другой мамы, который теперь информации не слушает, а нюхает.
1: Да, но аромат мы все-таки слушаем. Ребята, разобрались с этим правилом. Отправляемся в группу ВКонтакте. Видим ваши заявки на пробушку. Как зовут, где живешь, кого будем будить.
2: А кого будем будить прямо в нашем мессенджере? Уже отметился. Сейчас посмотрим, кто отметился. Так, у нас Александр.
1: У нас Шпингалет.
2: Причем пришло сообщение Шпингалет. Это именно по другой игре. Александр пишет, у нас... Не, погоди, не туда я смотрю. Сейчас... Где... А, все, вижу. Сорян. Блин, опять не туда я залез. А, Милена пишет. Разберите город, пожалуйста, Можайск и моего мужа Кирилла. Я его люблю.
1: Наконец туда залез и то прочитал.
2: И то прочитал.
1: Давай будить Можайск.
2: Включи тусовку.

0: Значит, пишет Никита. Привет, ребята, огромное удовольствие слушать вас с самого утра. Удачи вам во всем и больше солнца в жизни. А я поеду тоже жахну пуэрчика и работать. Питер, как всегда, тут, пишет Никита.
1: Красавчик, вообще он пуэрмен тоже, да? Пуэр это топ. Ну что же, это получается тезка по пуэру или пуэр...
0: Брат по... А брат от другой мамы.
1: Да, брат от другой мамы по пуэру. Все, поехали.

0: футболе дайте спать.
1: Ой, футбол дай спать вообще. Ну что же, работаем дальше, да? Так, Алексей у нас в мессенджере пишет: приветствую вас, Саймон и Катя. Пишу из солнечного города Тольятти. Прошу разбудить весь завод. Вам удачи и хорошего дня. Весь завод или весь город? А, весь завод, он на заводе работает.
0: Доброе утро, Саймон и Катя. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашего бублика Андрюшку. Он вам передает привет, всегда вас слушает. Ему сегодня 6 лет. Вау. Это город Калининград. Светлана Никитина пишет.
1: Вау, был в этом городе прекрасно. Нам очень все нравится.
0: Бублик Андрюшка, 6-летием тебя, малышкин.
1: С днем рождения.
0: Ой, уже большой.
1: Он сегодня бублик? Бублик 6-6-6?
0: Он уже, да? Он был бубличонный какой-нибудь, а сегодня уже бублик.
1: Бублище.
0: Бублище.
1: Вот, бублику, с днем рождения тебя. С днем рождения, бублик. С днем рождения, с днем рождения. С днем рождения, бублище.
0: Сделали? Уже совсем большой.
1: Расти большой, бублик. Ну что ж, поехали.

0: Бублик гуляет!
1: А мы играем.
0: Да?
1: Телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звони, если хочешь проснуться. Раз. Во-вторых, забрать фирменный мерч от Радио DFM.
0: И запомни, если хочешь с нами поиграть еще разок.
1: 8-495-956-101-2.
0: Да. Это шоу
1: «Разбудилники».
0: Включи. Тусон.

0: Радио Ди ФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Каждый будний вечер на Радио Ди ФМ.
0: Ди ФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On Ди ФМ.
1: Импровизация высшей пробы.
0: Работа в кровати приводит к выгоранию. Ой, ну не знаю. Не знаю. В принципе, знаете, к выгоранию сама работа приводит. А вот в постели вы, пожалуйста, вот это вот можно уже вычеркнуть из этой формулы.
3: На, в постели, наоборот, зажигаешь как-то или выгораешь?
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Right now. А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Чеканути. Игра, которая открыла нам новую команду футбольную. Реал Хандрит.
1: Было такое. Ну что, играть с нами на этот раз будет Валерий из Томска. Валер, привет.
0: Валерий!
1: Алло.
2: Да-да-да, привет всем.
1: Все, класс.
0: Yeah, привет,
1: Валер,
0: еще.
1: Саймон у нас не выспался. Я проспала. Что с тобой сегодня случилось? Хорошо ли ты спал эту ночь?
0: Если что, я не выспалась.
1: Ты не выспалась. Ты тоже не выспалась?
0: Ты тоже не ложился?
2: Вообще, можно сказать, не ложился.
0: Ничего, а ты...
1: Зачем это все?
0: Чем занимался?
1: Обзор.
2: Работаем, работаем. Будильник, говорю, как у студентов. Только лег, сразу встал.
0: О май гад.
1: Только работала, а не футбол смотрел.
0: Вау. А что тебя сейчас держит?
1: А я сны смотрела.
0: На плаву. Кофе, пуэр. То есть, чем пьешь?
2: Больше кофе.
0: Окей. Ну,
1: из моего
0: держи.
1: Лагеря.
0: Да. Дерзай, дерзай.
1: Давай, Валер, держимся.
0: Да.
1: Ну, кстати, на невыспанный мозг приходит много классных, дурацких абсолютно идей.
0: Это правда. То есть у меня это работает 100%.
1: Да-да-да. Поэтому я думаю, ты победишь в нашей игре на изи, на раз, два, три. Игра «Фейканутые». На этот раз, ребята, мы в течение минуты с вами будем придумывать несуществующие танцы Майкла Джексона. Отталкиваемся от той самой лунной походки. Чтобы еще такого... придумывать артисту.
0: Но учитывая то, что у него репертуар, конечно, широкий, вот мы сейчас дополним, да?
1: А, с кого начнем?
0: А, ladies first, ты начинаешь, да, Катя?
1: Так.
0: Вот, потом наш уважаемый...
1: Валерий,
0: не выспавшийся, правильно? А я потом уже я...
1: Не выспалач, диджей Саймон.
0: Не выспалач, правильно.
1: Что, начинаем?
0: Да, let's go.
1: Так, ну давайте, если лунная походка будет космический каблучок.
0: О, мне нравится.
1: Я бывшего так могла назвать.
0: Так, Валерий.
2: Млечный путь.
0: Млечный путь. Кстати, если лунная походка, Млечный путь, прикольно. Браво. А у меня будет и Билли Джим лежа. Билли Джим, вот лежа.
1: О, хорошо. Пируэт налогоплательщика.
0: Что-то пугающее. Что-то нас пугаешь. До 1 декабря, да, вот все знают, автомобилисты. Принимаем. Так.
1: Валера.
0: Валера. Неплохой танец.
1: Принято. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Хорошо.
0: Вообще прекрасно.
1: Сай, твоя очередь.
0: Так, у меня будет, как это еще называется, это лунная макарена.
1: Веселенький танец.
0: Лунная макарена, макарена.
1: Макарена, макарена. Танец человека, который наступил на конструктор детский.
0: Ой.
1: Всем знаком.
0: Вместо того, чтобы ругать его, эх.
1: Просто танцуешь.
0: Нехороший человек.
1: Что получается на мне?
0: Да.
1: Замкнулся.
0: Ты игру продула.
1: Я продула. Да. Себя, тебя.
0: И меня захватило собой.
1: Оставляем Валеру только в победителях, отдаем ему фирменный мерч от Радио DFM.
0: Там же есть песня «Валера, Валера», да?
1: Валера, Валера.
0: Пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум.
1: Валер, ты же... Тебе редко, наверное, поют эту песню, да?
2: Нет, она во сне снится.
0: Окей. Ну что ж, дружище, вот мы понимаем, что ты не выспался, но у тебя секунд 6 на привет. Постарайся.
2: Большой всем привет компании КТС, пацанам Коляну, Виталику. Всем большой привет. Городу Томску, всем, кто меня узнал.
1: Парни, привет. Томск, включи тусовку.
0: Ну, как настроение?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если grape с английского переводится как виноград, fruit с английского как фрукт, тогда почему grapefruit не виноград-фрукт?
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. Ясно по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах 3А Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
4: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Ростов. 26 и 27 июня Рокс-бар празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар, ждем именно тебя.
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Мама сей, мама са, мама макуса. Ди народ, welcome! Здесь спасаем от хандралькулита, потому что мы показываем кортизолу красную карточку. Это шоу
3: «Разбудильники».
2: Для нее гол — это голубцы очень ленивые. Катя Бодрова!
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас мемоскоп — прогноз хорошего настроения без осадков.
3: И сегодня звезды расскажут, какой ты чатик.
2: А, мы все же в них сидим, да? Так, овны.
3: Сегодня вы чат, который все давно удалили, но почему-то продолжают писать именно туда. Вспомнил забавный мем. Переписка какая-то. Первое сообщение. Огурцы, помидор, гречка. Ответ. Это что, список продуктов? Ой, а ты меня разблокировал? Они расстались.
2: То есть человек, они расстались.
3: Их чат стал просто местом списка продуктов.
2: О, блин. Ой, я в таких чатах не бывал, да. Вот. Может, и хорошо, и может, и не очень. Так, тилцы.
3: Чат подъезда. Готовьтесь закаляться. Есть все шансы получить сообщение об отключении воды в летний сезон.
2: О.
3: Вообще, как в одном мире умещается искусственный интеллект и отключение воды на 2 недели? Объясни мне.
2: В смысле, как и что? Как еще раз?
3: В одном мире есть искусственный интеллект и отключение горячей воды на 2 недели.
2: А, ну, потому что потом тебе еще хорошо будет, еще лучше.
3: Да.
2: Да.
3: Хорошо.
2: Я сейчас тебе...
3: Ты в ЖКХ подрабатываешь?
2: ТСЖ. Я в ТСЖ, ТСЖ.
3: Погнали.
2: ЖКХ, ЖКУ, ТСЖ, господи. Так, дальше близнецы.
3: Чат сбора денег коллегам. Попрощайтесь со своим авансом. У Коли дере, у Ани свадьба, а у Ольги Ивановны юбилей на работе.
2: Да. И продолжая тему, я вообще не понимаю, за что я плачу. Приходит счет вот, ТСЖ, а вот мне выставили счет. Так, дальше кто? Раки?
3: Чат-бот. Вы сегодня не работник, а машина. На все отвечаете сухо, но по делу.
2: Лвы.
3: Чат организатора вечеринки. День, когда чужой отдых, для вас работа в поте лица.
2: Да, но зато будет мафуранга потом. Знаешь, как мафуранга?
3: Нет.
2: Бабло. Да, на африканском языке. Мафуранга. Так, девы.
3: Родительский чат. И что каникулы? Готовьтесь скинуться на шторы, на ремонт компьютерного класса и на экскурсию в музей.
2: Да уж, это называется чат монстриков, да? Девы.
3: Весы.
2: Весы.
3: Чат встречи выпускников. Тот самый чат, который оживает раз в год фразой «Ну что, собираемся, ребята?» и умирает после сообщения «Надо выбрать дату и место».
2: А половины не могут, да?
3: Ну, в конце концов, да.
2: Скорпионы.
3: Чат фитнес-марафона. За каждый читмил штраф в виде 30 приседаний.
2: А кто правду там говорит-то? Что ел, где был?
3: Блин, я обманывала.
2: Причем, если даже ел, точно не после 11.
3: Да.
2: Стрелцы.
3: Семейный чат. Готовьтесь принимать милые музыкальные открытки и поздравления с днем вареной картошки.
2: Ух ты, еще и семейный чат. Сколько их вообще чатов-то? Когда отдыхать-то?
3: Миллионы.
2: Окей, козероги.
3: Чат с правками. Мужайтесь и готовьтесь принимать сообщения типа «Нам все нравится, но давайте полностью по-другому».
2: А там именно там и заказывай справки, да? Так, и кто остается? Еще 2 знака, да?
3: Да.
2: Водолей.
3: Чат с лучшими друзьями. Мемы, еда, кружочки и безопасное пространство, где никто никого не осуждает.
2: О, там чужих мы не пускаем. Там такое крутится, что нельзя всем показывать. Так, рыбы.
3: Рабочий чат. Сегодня в вашем лексиконе только дедлайн, алярм, и эту задачу нужно было решить вчера.
2: Кто не знает, у нас есть уже обряд, да? Чтобы все поняли, мы там втроем, я, Катя и наш линейный продюсер Настя. То есть мы просто присылаем мем, чтобы поняли, что знаете, показывая знак жизни.
3: Что мы не проспали.
2: Да.
3: Вот сегодня я мемчик не прислала.
2: Да. Ну, кстати, да. То есть ты не существовала сегодня. А я существовал. Я поднял свою черную ручку. Ну что же, это был мемоскоп. Все секреты уже рассказали. Теперь уже, с нами уже неинтересно, да? Но ладно, что-нибудь придумаем чуть позже.
3: Но все-таки мы вернемся.
2: Да, вернемся, обещаем. Это шоу
3: «Разбудильники».
2: Ау, ау, ау, ау, ес, ес, ес, йоу.

0: Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Конфетный

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Альфа Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
5: Up the next.
6: А дальше тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ. Формула Сай.
1: Формула Сай. Формула Сай. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Это рубрика «Формула Сай». Саймон погружает нас в мир «Формулы-1», рассказывает про текущие гонки, делится фишками «Формулы». Короче говоря, простым языком объясняет нам про спорт, в котором спортсмены за одну тренировку могут потерять до 4 килограммов веса.
2: Да, за заезд, то есть за гонку.
1: С ума сойти.
2: It's crazy. Unbelievable.
1: Лучший способ похудения найден.
2: Ну, дорогой фитнес-кат. Ну что ж, официальный рекорд... что я говорю? То есть... Сегодня в нашем заезде «Формула Сай» один удивительный факт о «Формуле-1» и два гоночных словечка.
1: Окей? Okay? Записываю.
2: Так, начнем тогда с удивительного факта. Официальный рекорд максимальной скорости в гонке «Формуле-1» составляет около 373 километров в час.
1: 373.
2: Но «Формуле-1»-то уважают не за скорость на прямых, а за головокружительную скорость в поворотах. Это просто отвал башки. А это возможно благодаря феномену, который называется прижимной силой.
1: Прижимная сила.
2: Да, прижимная сила болида Формулы-1 во время движения многократно превышает его собственный вес. Все потому, что аэродинамика болида работает как перевернутое крыло самолета. То есть поток воздуха не поднимает машину ко всем чертям.
1: А тянет вниз.
2: Воздух, да. Просто вдавливает ее в трассу. Поэтому, внимание, болид Формулы-1 теоретически способен ехать вверх ногами по потолку тоннеля. Ты можешь себе представить?
1: Реально?
2: Да. Прижимная сила удержит машину на скорости около 180 км в час.
1: А такое делали?
2: Пока никто не рисковал, но теоретически это возможно. Прижимная сила просто колоссальная. Если болит примерно 780 килограмм, да, прижимная сила может дойти до 5000 килограмм.
1: Ого.
2: Так что по потолку можно вообще наеживаться.
1: Угу.
2: Так, теперь переходим к
1: словечкам.
2: Да. То есть два словечка из лексикона F1 для новичков. Кат, что по-твоему означает «держак»? Держак.
1: Держак – это что-то... Держи краба.
2: Дай краба, да?
1: Да, когда они здороваются друг с другом, гонщики.
2: Во время... После победы, да? Дай держака,
1: да? Дай держака.
2: К сожалению или к счастью. Держак – это уровень сцепления шин с дорожным полотном. То есть, если держак плохой, болид скользит, как верблюд на льду.
1: То есть, если сказать гонщику, у тебя держак плохой...
2: Да.
1: Это такое себе.
2: Ты плохо приехал, да. То есть,
1: плохо кончил.
2: Да, плохо кончил гонку, да. То есть сцепление плохое, то есть плохое сцепление. Теперь вторая словечко. Что такое шпилька в Формуле-1?
1: Шпилька?
2: Да. Шпилька.
1: А это девушка, которая рядом с тобой сидит. Рядом с гонщиком.
2: То есть целая девушка и шпилька, да?
1: Ну, они там, ой, у меня тут новая шпилька. О, Ким, ее зовут Ким, спрашивает Луиса Хэмилтона.
2: Ким Кардашпилька, да?
1: Кардашпилька.
2: Но, к сожалению, да, блин, на самом деле такое объяснение мне даже больше нравится. Шпилька в авто или мотоспорте – это очень крутой и узкий поворот, заставляющий гонщиков сбросить скорость почти до минимума и развернуть болид примерно на 180 градусов.
1: Это как раз, наверное, то самое сложное, да, как сохранить скорость максимально возможно на повороте.
2: А эта скорость очень-очень маленькая. Поэтому в Формуле-1, к сожалению, шпилька не повышает самооценку.
1: Держак и шпилька. Это как будто сериал какой-то.
2: Не говори.
1: Формула-1. Спасибо, Сай.
2: От души. Гоняем именно мысленно, не на дорогах.

0: погоде на сегодня такой. Меньше бубни и больше пой. Танцуй под радио DFM в эфире, в тачке, в офисе или в квартире.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. Ясно по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет?
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
12: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
13: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17:00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
14: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
15: 18+.
16: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
17: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
18: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
19: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж в Old House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы научились нюхать информацию. Ну, раз ароматы слушают.
2: Не слушаем больше.
1: Узнали, что гоночный болид «Формулы-1» умеет ездить по потолку.
2: Может.
1: А также в курсе стали, что Саймон пишет черной ручкой.
2: Да, конечно, вот это состояние души.
1: Пора прощаться, меня зовут Катя Бодрова. И как говорят «Разбудильники», говорим правильно. Не проспал, а выспался.
2: Да, как Катя сегодня поступила.
1: Да.
2: Хотя не хотела рассказать
1: о эфире. Со мной это случилось.
2: Но проболталась.
1: Не рассказывайте начальству моему, пожалуйста.
2: Но ты же была у станка уже в 7 утра, так что...
1: Да, я была вовремя.
2: Нормально. Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбала Омерио Куланджа, Динаро. Желаю супер-пупер-дупер позитивного дня. Завтра в это же время снова разбудим тебя, даже если не попросишь. Вот какие мы послушные разбудильники. Ну что ж, до скорой встречи. Для общения я доступен во всех соцсетях, как диджей МС Саймон, латинскими буквами. Целую! Люблю! Не могу.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Tony Scott's Wonderful Life. И все вы наверняка помните, как звучит оригинальная версия этого трека, но вот благодаря Purple Disco Machine мы получили совершенно другой результат. И лично мне такой вариант тоже очень-очень нравится. Очень даже ничего. С вами уже я, Тимур Белов. Горячий привет всем без исключения, всем, кто слушает Radio DFM и включает тусовку. Делать это будем вместе, делать это будем всегда, везде и как можно активнее. Тем более в этом нам помогут Боб Синклар и Кайза. Замечательная девушка, да, все-таки спелась с этим диджеем. I Can Wait, услышим их совместную работу. А еще Avalon Roxton, Vertigo. Через пару минут дождитесь.
1: Реклама.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
9: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по Туту.ру 6+.
1: Разгулялась волна, а тебе не пощел.
2: Алые паруса вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: немало все-таки поводов устроить себе такой мини-отпуск. Ну, хотя бы на несколько минут, но устроить, так сказать, переключить режим. Ведь это полезно очень делать, да? Полезно не только для тела, но и для мозга, чтобы он потом лучше работал. Вот, пожалуйста, День гармонии отмечается именно сегодня, поэтому, ну, я не знаю, попытайтесь, чтобы все было у вас гармонично, хотя бы на вашем рабочем месте, на рабочем столе, да, чтобы все было красивенько, так? А вкусный праздник, Международный день пикника и День суши. О, вот от последнего я бы точно не отказался. Где, кстати, мои палочки? У меня дома есть персональные палочки. Представляете, я только ими ем. Вот эти суши, вот эти роли. И еще день перерыва в работе. Такой праздник. Ну, я же говорю, вселенная прям шепчет нам. Да нет, она не шепчет. Она прям говорит о том, что сегодня стоит больше отдыхать. Я с этим полностью согласен.
1: Люблю больше отдыхать, чем работать.
0: Нет, согласитесь, сложно с этим, да, поспорить. Многие из нас любят отдых больше, чем работать. Но работать все же иногда приходится.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и облачно с прояснениями. По данным Яндекс, погода сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
8: Да. Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
7: А что можно выиграть?
8: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
9: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации акции, ее правила, количестве подарков, сроках, месте браки, получения уточняйте у сотрудников столовых.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Как всегда, уверены в себе, как всегда, музыкально четко. Jim Gloves Heroes, Scooter Chokehold здесь на Radio DFM. А что же у нас ожидается впереди? Ох, сейчас будем играть. Ну, буквально через несколько минут, я имею в виду.
1: Играй!

0: Несколько минут у нас состоится игра под названием «Пинг-понг». Ох, какая тема у нас сегодня будет интересная, такая летняя, хорошая, поэтому обязательно принимайте участие, получайте подарки. Но прежде нужно дозвониться. Какой номер, спросите вы? Ну, в принципе, это вполне актуальный резон вопроса. Давайте напомню. +7 495 956 1012. Набирайте как можно быстрее. +7 495 956 1012. Будьте первым, и пусть именно вам сегодня повезет.
1: 30 лучших треков недели. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Велки поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
12: О, пани, о, пани.
11: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeprojekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Русская медиагруппа «Москва», Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-948-54-58.
3: А дальше тусовка. On DFM. Потому что Радио DFM.

0: рок на ДФМ.
1: Ну, очень хорошо понимаю тех людей, которые в летнее время года массово не хотят идти домой. Ну, а кто-то, знаете, не только домой не хочет идти, но и играть. Вот это самое основное желание, понимаете? Потому что подарки у нас тут хорошие. Маргарита Бористо из Питера присоединяется к моей компании. Также Кирилл, врач из Долгопрудного. Ребята, с большим удовольствием приветствую вас. Желаю доброго дня. Здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Кирилл здесь, Маргарита тоже. Кирилл, а ты почувствовал аромат вот этого прекрасный кофе? Американо, видимо, там, да? Или эспрессо, а?
3: Конечно.
1: Что-что?
3: Конечно.
1: Такое ощущение, как будто Маргарита, Кирилл сегодня кофе еще пока не пил. Маргарита, а твой любимый кофейный напиток, это какой?
2: Капучино.
1: Угу. Поддерживаю. Ребят, а моя любимая игра — это пинг-понг. А еще я люблю объяснять правила. Чем мы будем заниматься? Вы по очереди будете говорить слова на определенную тему. Каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из вас, кто последним даст свой ответ до специального сигнала. Сигнал у нас вот такой. И он может прозвучать в любой момент. Повод у нас какой? 18 июня отмечается Международный день пикника. Ну и, соответственно, тема пинг-понга будет летней, хорошо знакомой и понятной. Пикник. Так она звучит. И ваши ассоциации. Соответственно, Маргарита, ты будешь начинать. Ты у нас под номером один. Первое слово от тебя. Начинаем.
2: Лето.
1: Принимается буква О, Кирилл. Кирилл, ты здесь?
4: Отдых.
1: Отдых. Да, буква Х, пожалуйста.
2: Холодец.
1: Пикник, холодец, ну ладно. Буква С, пожалуйста.
4: Пленок.
1: Да, нормальный такой пикничок у нас получается.
2: Какое слово?
1: Цыпленок, буква К.
2: Коктейль.
1: Чуть-чуть и успела бы, но не получилось.
2: Как я же ответила?
1: Это получается, до сигнала не успела. Да, ты ответила, но сигнал уже прозвучал, Маргарита.
2: Понятно.
1: Ну, слушайте, если вас брать, собственно, на пикник, я так понимаю, никаких бутербродов, исключительно коктейли, исключительно холодец, и потом, если вдруг даже повезет, цыпленок. Кирилл, я не могу понять, почему от тебя никакой реакции? Ты сегодня одержал победу в нашем пинг-понге. Где эмоции?
4: Ура! Спасибо всем за игру.
1: Спасибо тебе, ты получаешь у нас фирменный мерч от Радио ДФМ. Кирилл, Маргарита, вам спасибо большое. Маргарита, ну и сейчас, я думаю, что капучинку можно себе приготовить, согласись?
2: Да.
1: Все, давайте. Приятного кофе пить.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и облачно с прояснениями. По данным Яндекс Погода, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
3: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Этим летом все дороги ведут в Папа-Паб. Живая музыка, танцы и атмосфера, в которую хочется возвращаться снова. 19 июня вечеринка с диджеем и ведущим. Сбор гостей в 22:00. 20 июня в 23:00 кавер-группа «Френч». Громкие хиты, живой звук и ночь, которую невозможно просидеть за столом. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
7: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина.
9: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
10: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
11: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: это Димон Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый. Вот так я стартанул, конечно. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро, ДФМ, Ростов-на-Дону. Программа Party Time. Любимый город, ребята. Ну и как бы впереди у нас с вами рабочий день такой, довольно-таки серьезный. Знаете почему? Потому что в четверг, ребята, в четверг. Не как, знаете, было в детской поговорке. Четверг, 4 числа, 4 черненьких, чумазеньких. Нет. В четверг нужно сделать все на максималках. То, что вы затягивали с понедельника. И еще нужно сделать максималку, что нужно сделать на пятницу, чтобы пятница была лайтовой. Поэтому сейчас довольно-таки серьезный рабочий день. Четверг, 18 июня. Здравствуйте, 26. Вот мы в Ростове с вами. Сразу напомню вам о средствах связи. Первое, это у нас есть единый номер наших мессенджеров. 8-918-5900-469. Все просто. 8-918, это легко, да? 5-9-00-4-6-9. Все, оп. И все, записали. Я знаю, у девочек очень часто телефоны заканчиваются на эти цифры. Не знаю, с чем это связано. Может быть, потому что по гороскопу они, похожи. Гороскоп какой вот этот гороскоп? 69, вот, цифры. Это что это? Близнецы, по-моему, да? Или какой? Так, не, близнецы другой. Короче, неважно. По гороскопам Юлия Паго вечером, 18:00, если что. Друзья, есть у нас еще паблик ВКонтакте ДФМ Ростов. И 320-104-6 это цифры прямого контакта или телефон студии. Чем славен сегодняшний день? Друзья, сегодня, день, мне кажется, легкий очень. Потому что вот, если я сейчас вам озвучу, чем славен сегодняшний день, вы скажете, действительно так и есть. Сегодня Международный день борьбы с языком ненависти. Давайте не будем ненавидеть друг друга. Давайте будем добрее друг другу. Нормальный день. Сегодня почему-то, я не знаю, Международный день паники, Международный день суши. Ну как вы, суши-роллы вилочкой и ножичком, да? Или как вы? Или руками едите их? Просто есть люди, которые умеют, есть люди, которые не умеют. Но говорят, я так люблю роллы. У меня была бывшая одна. Я так люблю роллы. Мы пришли, а она ела вилкой эти роллы. Ну как бы. Но она любит роллы. Зазошка. Так. Дорогие друзья, сегодня день устойчивой гастрономии. Чтобы вы знали, да, и сегодня еще по именинам тоже так феерично. Смотрите. Гавриил, Гордей, Костя, Игорь, Леня, Марк, Миша, Коля, Петя, Федя. Та-та-та-та. Так. Дорогие друзья, в этот день в Москве был открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Запатентована в этот день была детская коляска, ребята, чтобы вы знали, да? И, в принципе, больше особо-то говорить не о чем. Просто могу напомнить, что сегодня день рождения великого актера Юрия Соломина и великого рок-музыканта сэра Пола Маккартни, ребят. Вот это все! Все! Мы начинаем! Сегодня у нас в радиошоу два подарка сразу утром. Прям нормально вам подвезет. Есть у меня пригласик на премьерный показ фильма «Малыш каратист». И сегодня у меня есть культовый сертификат на 3000 рублей. В рестик выиграете и отправитесь погулять. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, Ростов-на-Дону. Музыкально будем идти легко, без какого-то напряжения. Хороший звук. Все это здесь, в любимом городе. И, конечно же, вот оно, то самое приятное состояние лета. Вот лето. Сегодня был на центральном рынке, купил у бабушки помидоры, не обманула. Вот реально, вот настоящие уже такие, знаете, вот прям как собственно. Она говорит, собственной дачи помидоры, сынок. Я говорю, да я поверил вам. Доброе утро, любимый город, погнали. Мы начинаем, это Party Time, это любимый город Ростов-на-Дону. Если есть какие-то у тебя новости, ты не стесняйся, поделись этими новостями. Может, что интересное у тебя происходит.

0: Па-па-па-па-па-па. Помните этот, да, парам-пам-пам, откуда этот мемчик пошел? Но сейчас не об этом. Знаете, написала Инна сразу в начале, и я думаю, что, наверное, вот сейчас треки отыграю, и точно нужно сделать обязательно тему эфира, потому что у многих такая ситуация. В каком смысле ситуация? Ситуация! Вот, или как у татушек, да, ситуация help, ситуация sos. Нет. Ну, смотрите, Инна пишет: Дмитрий, как дотянуть до отпуска? Батарейки уже подсели с 1 августа в отпуске. О, Инна, слушай, ну ты знаешь, вот я, честно говоря, на такие вопросы ответить сам не могу, сам себе даже не могу ответить, потому что даже если ты выезжаешь в командировку, ты там не отдыхаешь, ты там работаешь. Вот я там был 4 дня в командировке в нашей, в командировке родийной, да, такой индустриальной. Ну, она рабочая была командировка, это не отдых был, да. Вот, и ты знаешь, вот даже, кажется, вот, ну, поменял локацию, типа отдохни, не отдохнулось. Как дотянуть до отпуска, я не знаю, я предлагаю всем слушателям, давайте так, смотрите, ну только до отпуска, допустим, я предлагаю сделать тему какую. Ну, июнь, это уже как бы понятно, аларма, и ты смотришь видосики, все выкладывают, кто-то там, знаете, вот это, я подписан на каких-то там блогеров, которые, знаете, пишут: сегодня погода в Лазаревской плюс 28. И вот это они выкладывают все и ходят по Лазаревской и снимают. То же самое у меня сочинский есть какой-то тоже блогер, который вот показывает все приколы Сочи. Геленджикский тоже блогер какой-то есть. Вот это они просто драконят. Вот просто драконят нас всех, кто мы работаем. Вот. Пляжи, зайки, сикоти, все схуднувшие, уже загорающие, знаете, с безалкогольным коктейлем, она на басике, либо на пляже. Вот это, конечно, бомбит. Понимаете? Согласны? Это начинает... У меня друг, вот, ну, я сам часто, в принципе, использую это выражение, начинает бычить просто. Просто. Вот. И я что сегодня предлагаю вам? Давайте вот эту тему обсудим, да? Давайте поговорим об этом. Тема такая. До отпуска еще далеко, ну, к примеру, да? А батарейка уже мигает. Что помогает вам не сойти с ума и сохранить хорошее настроение? Ну, или там, давайте, без, не сойти с ума, а просто что вам помогает работать и быть в хорошем настроении? Еще раз. До отпуска недалеко или далеко, неважно. Все, даже недалеко бывает, ты уже не можешь. Вот. Отпуск не скоро, батарейка мигает. Что вам помогает держаться и быть в хорошем настроении? Это тема нашего эфира. Так что, если что, набросайте, если не сложно, и поделитесь своими советами. Потому что бывает очень важно, знаете, когда человек вот дает какой-то свой совет, ты думаешь, да, я так никогда не пробовал. Ох ты, ничего себе. Так, меня спасает музыка в машине по дороге на работу. Иногда одна хорошая песня делает больше, чем выходной или мини-отпуск. Хорошо, хорошо. Так, Лена пишет: я держусь на кофе, надежде и мемах из рабочего чата. Пока это срабатывает, но кофе начинает меня уже нагнетать.
1: Кофе меня начинает нагнетать.
0: Ну, хорошая фраза. Друзья, итак, тема эфира. Давайте прокачаем. До отпуска не близко или далеко отпуск, батарейка мигает. Что вам помогает поддерживать себя и сохранять

0: Реклама.
1: Ребят, у меня есть пригласик. Вот пока вы пишете сообщение, уже сообщения пошли, но я их почитаю. Да, у меня есть приглас, который хочу вам подарить. Это билет на два лица. На премьерный показ «Малыш-каратист» 21 июня в 15.00. «Горизонт Cinema and Motion». Возрастное ограничение 12+. Немного вот о фильме. Сейчас попытаюсь рассказать. Саша вынужден уехать из Москвы в Пятигорск к тете, пока родители, врачи, находятся в командировке в Африке. Местные дети, школьные, какая-то совсем такая непростая ситуация, непонятное отношение с лидером этого места, куда он приехал, Маратом, становится частью его новой жизни. Значит, ну, в общем, все так не очень. Парень практически впадает в отчаяние и в поисках опоры находит увлечение. Он начинает заниматься карате. Есть сенсей Дмитрий, и его дочь Маша помогают ему преодолеть страх, закалить характер и обрести внутреннюю силу. Короче, «Малыш-каратист», так называется фильм. У меня есть приглас. Хотите приглас? Вот сейчас. Хотите приглас? Очень просто. Просто нужно дозвонить. Очень просто, просто, да. Два раза просто. Дозвонись в нашу студию 320-104-6. 5-4-3-2-1-0. Пуск сразу резко подключаю телефон, без всяких, знаете, там лишних отступлений. Дозвонился, и ты уже практически в кино. Алло, доброе утро, здрасте, как зовут? Представься, пожалуйста.
2: Виктор, здравствуйте.
1: Виктор, здравствуйте. Вы, наверное, не поверили, что вы дозвонились, и все у вас получилось, да?
2: Вы его совершенно правы. Просто работаю водителем такси, прям сейчас пассажиром.
1: Замечательно. Виктор, я вас поздравляю, вручаю вам пригласительный билет на два лица на «Малыш-каратист». Да, поздравляю. Пользуясь случаем, можете передать привет прямо сейчас кому угодно. Там, своим коллегам, близким, родным, вообще людям по работе, кому угодно.
2: Ну, я передаю вам привет всему городу Ростову-на-Дону, любимой жене, детям. Вам, Дмитрий, спасибо, что радуете.
1: Спасибо большое. Ну и вас поздравляю. Это везение. Это очень хорошо, что так получилось. Оставайтесь на связи, трубочку не вешайте. Расскажу, как забрать билеты, отправиться на премьерный показ «Малыш-каратист» 21 июня.
3: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Да, ребята, настроение, конечно же, огонь. Я, судя по вашим сообщениям, понимаю, что у всех все нормально. Все уже держатся. Такой, знаете, вайб отпуска, да. Ну ладно, сейчас почитаю. Ростов-на-Дону меня держит, вот написал Владислав. А меня спасает и всегда спасала, и будет спасать самая лучшая радиостанция. Спасибо за добрые слова, ДФМ. Погоша, ты, ну, спасибо за добрые слова. Все классно, поднимайте настроение. Вот, люблю всех. А в целом... Весь коллектив DFM молодцы так держать. Олег, спасибо за добрые слова. В этом году мороженое будет, а я еще пока не знаю. Мне еще не сказали. Мне, понимаешь, в чем дело? Мне говорят, вот знаете, ребята, вот сейчас у нас что-то происходит на радиостанции, что-то кто-то делает. Все, что будет происходить, я узнаю в последнюю очередь. Это база такая. Так, мне кажется, что никто лучше не знает, как всегда быть в самом лучшем настроении, всегда на позитиве. Как вам это удается, Антон? Антоша, я не знаю, как это удается, Антон. Знаешь как? Ну, наверное, ты знаешь, я просто посмотрел на солнце и понял, что все хорошо. Я могу жестко, знаешь, там, жесткий пример привести, допустим, знаешь, там. Вот. Есть люди, которые сейчас уже не могут посмотреть на солнце. Они вообще никуда никогда уже не могут посмотреть. Вот были-были, а потом раз их не стало, людей, понимаешь? И тут ты смотришь на солнце и думаешь, слушай, нормально, я сегодня опять проснулся. И все, Антоша, и погнали все. Понимаешь? Да. А есть люди, которые, допустим, ну, ты же понимаешь, вот там есть, ты можешь рукой взять чашечку, выпить там чайка, да, пройтись, пробежаться по улице, да. Есть люди, которые это не могут сделать вот так. Так что, Антош, тут надо, знаешь, как, ну, вот полегче все, чтобы было. Честно признаюсь, держусь на кофе, я тоже не знаю, когда уже это будет. Когда чувство, что все надоело, просто выхожу вечером гулять по городу, свежий воздух и летний Ростов, пока еще не жаркие вечера летние, иногда реально перезагружают голову, Маша написала. Дальше. Тоже хорошее. Меня спасает мысль, что зарплата все-таки приходит чаще отпуска. Не очень вдохновляет, быстро заканчивается, но хоть какая-то мотивация есть. Насчет ЗП-класс. Когда батарейка садится, я покупаю себе что-нибудь вкусное. Диетолог плачет, зато настроение улыбается. Слушай, ну... Слушай, ну еще знаешь, как помогает? Вот если ты сладенькое что-то покупаешь, тебе, ну, это помогает, да, поднимается настроение. Значит, чтобы быть в балансе, да, чтобы, ну, жирочек бульк так и не заплыть, да, легкая физическая нагрузка должна быть, мне кажется, какая-то, ну, хотя бы элементарная гимнастика, вот даже та самая разминка из школы. Вот, очень помогает. Так, мне помогает планирование отпуска. Вот, кстати, Екатерина, прям, Катя, это, знаешь, сейчас ты прям как откровение у нас. Катя пишет. Мне помогает планирование отпуска. Я его еще не купила, но уже мысленно 3 раза съездила на море. Сильно это. Я слушаю музыку, и меня это заряжает. Ну, кстати, вот насчет музыки согласен очень сильно. Но вот есть сообщение, которое тоже очень-очень глубокое, глубокий смысл. Доброе утро, DFM. Мне очень сложно отпуск долго ждать, он в октябре, но вот что скажу. Когда я устаю, звоню друзьям. Обычно через 5 минут понимаю, что у них все еще веселее и сложнее одновременно, и мне становится легче. Ну, так... Вера пишет, меня спасают вечерние прогулки, особенно когда жара спадает и город становится похож на курорт. Я каждое утро говорю себе, что осталось совсем немного. Правда, это немного длится уже 2 месяц и еще 1.5 ждать. Вот, пожалуйста. Когда совсем тяжело, покупаю мороженое. Детский метод, но работает безотказно. Согласен, о погоде сейчас.
1: Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями, ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Место, где вкус – это характер. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный, 24.
5: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Клево.
3: Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213, 0+.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Ты слышала новый хит?
9: Нет.
8: Тогда включай.
10: СК-10. Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
11: Заезжай сегодня.
12: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
13: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
15: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
16: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
17: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
18: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 60.

Вот, ребята, да, молодцы, спасибо большое. Ну, давайте для тех, кто только подключился, у нас тема такая, до отпуска, ну, или близко, или вообще не близко. Батарейка не то, что мигает, она уже так подсела, знаете, вот этот 1%, когда есть шанс, что ты сможешь позвонить или что-то там, ну, оплатить, да, вообще уже все. Вот что вам помогает держаться и сохранять хорошее настроение? Вот именно держаться вот на работе, доработать до отпуска, вот, прям держать, не сорваться на руководство, водителя, не сказать, кто он такой вообще, этот руководитель. Хочется бывает такое сказать, когда тебе какие-то нелепые планы лепят, тулят, и потом начинают спрашивать. Ты говоришь, вообще, кто ты, воин? Вот. И вот ваши сообщения, конечно, есть очень такие, знаете, очень глубокие. Когда чувствую усталость, устраиваю себе вечер без телефона. Через час начинаю чувствовать себя человеком. Кстати, это очень крутая мысль насчет без телефона и без гаджета. Вот сейчас все мы, ребят, ну мы все, да, мы все ж на телефонах, знаете, связь, брат, на телефонах, на цифрах, но не в этом смысле. А вот мы на телефонах в каком смысле? Мы в руках постоянно держим гаджет, какие-то бесконечные ленты, какие-то лайки, репосты, какие-то там сплетни, желтая всякая информация, где что, куда Киркоров, что он там отрезал нос сейчас, пришил уши, в общем, ну все это, да. А вот попробуйте отказаться от телефона. Начинается аж вот прям какой-то мандраж начинается, когда ты без телефона. Вот просто возьми, отложи телефон на сутки. Вот попробуйте такой устроить себе челлендж, да. Вот просто откажитесь от телефона на сутки. Да это же просто, это же невыносимо. А надо попробовать, ребят. Когда чувствую усталость, я просто закрываю глаза и сплю. Ну, Лена, это просто. Ну, ты понимаешь, в чем дело? Мы же тут говорим о отпуске, надо продержаться еще. Ну, как бы на позитиве, полюбить свою работу, которую сейчас ты уже перед отпуском терпеть не можешь. Сжав зубы так. Аж будет. Да. Меня спасает мысль о том, что лето не заканчивается завтра. Еще успеем отдохнуть и загореть. Таня, Танюш, умница. Позитивная очень. Знаете как? Вот мне нравится девичье сообщение. Дмитрий, доброе утро. Если честно, и вопрос, значит, ставит. Меня спасают коллеги. Если уже выгорать, то хотя бы вместе. Позитивно. Когда нет отпуска, помогает маленький отпуск вечером. Хорошая музыка, холодный лимонад для взрослых и балкон. Я открываю фотографии моря. Потом закрываю, потому что становится еще жестче. Меня спасает велосипед. После поездки мозг начинает работать намного добрее. Согласна полностью с вами, Дмитрий. Физическая нагрузка как-то отдаляет стресс и приближает море. Написала Тамара, редкое имя, кстати. Когда устаю, еду к родителям. Там меня кормят, так как будто я вернулся из кругосветки. Я просто начинаю считать дни до отпуска. Сейчас их осталось 47. Да, я это точно знаю. И злой краснеющий смайлик у Алины. Меня спасают воскресные шашлыки или субботние, или пятничные. Не знаю как, но спасают. Почему-то шашлык меня как-то переключает и становится все оптимистичнее. Меня спасает летний вечер, когда светло до позднего времени. Кажется, что день длиннее. Слушай, ну и раннее утро тоже светлое сейчас. Сейчас туда-сюда, ребята, через неделю. Самый длинный день, самая короткая ночь. Посмотрите, уже 4, начало 5 уже бодрячком. Особенно, знаете, здорово наблюдать, я уже говорил об этом, но еще раз повторюсь. Попробуйте, проверьте. Вот, допустим, в районе Табачки, да, знаете, газетный Горького, вот в районе Табачки, вот воскресенье, пойдите с утра на стадиончик, вот, знаешь, есть люди, которые идут уже там, кто-то на грибной, кто-то на стадион, кто-то побегать. В 6 утра, допустим, с субботы на воскресенье, да, в 6, полседьмого. Вы на спорте, а ребята только вышли из клуба в таких дровах. Ну, имеется в виду уставшие, потому что танцевали всю ночь. Ну, как, конечно, жарко, нагрузка аэробная большая. Я держусь на мысли, что однажды все-таки буду лежать на пляже и никому не буду отвечать. Правильно. Спасает музыка нулевых. Сразу вспоминается время детства, когда главной проблемой было успеть домой до того момента, когда родители начинают уже звонить. Когда батарейка мигает, я отключаю новости. Очень помогает сохранить остаток энергии. Красавчик Коля. Ну, а мы поехали дальше, ребят. DFM. DFM. Party time. Party time.

Ребят, ну, спасибо большое за сообщение. Я почему постоянно говорю спасибо? Потому что читаю некоторые сообщения не для эфира. Как, они человеческие, они жизненные, но они, во-первых, в другую целевую аудиторию 18+, да? Вот, и не совсем для средств массовой информации. Это нельзя. Ну, как бы всем понятно, но нельзя. Даже сейчас в соцсетях сильно нельзя безобразничать. Так, далее, поехали, почитаю ваше сообщение. И у меня, напомню, еще есть сертификат на 3000 рублей в Рестик. Наталья Олеговна, да. Когда у меня чувство выгорания и усталости, я посвящаю себя больше детям, не только своим. Очень люблю своих, вообще люблю всех детей. Особенно люблю свою дочку Настю и Ирочку. Ну, Наталья Олеговна, спасибо большое. Вот написали, умница прям, молодец. Так, далее. Меня спасает собака, ей все равно, какой у меня отчет и сколько задач. Ну, интересно. А честно говоря, меня спасает зарплатный день. В этот день жизнь выглядит ярче и беззаботней. Когда устаю, еду к воде. Не обязательно море. У нас на Дону тоже очень круто, и Дон работает как психолог. Слушай, какая крутая мысль. Надо нашему дизайнеру эту мысль сказать. Да. Дон работает лучше, чем психолог. Да, класс. Меня спасает вечерний кофе с подругой. После часа разговоров становится легче. Я понимаю, что у меня не все так плохо, как у некоторых. Так, дальше. Я включаю музыку, начинаю убираться, пританцовываю. Странно, но это как-то работает. Лучше отдыха. Когда совсем тяжело, вспоминаю ипотеку, и сразу становится легче, и мотивация появляется. Ну и да. За ипотеку уже нужно как-то рассчитаться, да? Привет, семья Тимофеевых, папа Владимир, мама Ирина, дочь София. Поздравляем нашу доченьку Лидию с днем рождения. Желаем классного настроения и кайфовых каникул. Как же здорово, когда есть каникулы. Ура! Здесь прям все. Так, далее. Далее ваше сообщение. Я каждую неделю устраиваю себе маленький праздник без повода. Иногда до отпуска не помогает это дотянуть, но становится легче. Спасает юмор. Если над ситуацией можно посмеяться, значит, не все потеряно. Первые 10 минут ненавижу, когда начинаю заниматься, а потом благодарю, говорю спасибо, как же здорово. Спорт перезагружает. Правильно. Когда нет сил, просто еду кататься по городу с музыкой. Таких сообщений очень много. И, наверное, это все-таки первое место. Первое место – музыка. Второе место – как дотянуть до отпуска и держаться в хорошем настроении – это спорт. Да, музыка – спорт. Меня спасают летние фрукты. Я люблю клубничку, черешенку. Она как раз пошла. И еще недавно я ела тютину с дерева. О! Это же то, что надо, да. Сейчас тютина созрела, прямо захотелось тютины. Так, честно, иногда помогают просто лечь спать несколько раз за день. Организм отказывается у меня работать по-другому. Спасает мысль, что отпуск когда-нибудь все-таки наступит, как Новый год. Тоже долго ждешь, наступает и проходит. Согласен? Ребят. Смотрите, дамы и господа, у меня есть подарок. Внимание, спонсор розыгрыша ООО «Континент Фуд». Это ресторан «Раковарня», «Раколов» на Соборном 24. Раки, донская кухня, атмосфера старого Ростова в самом центре города. У меня есть сертификат на 3000 рублей. Я хочу этот сертификат разыграть. Разыграем при помощи нашего мессенджера, при помощи нашего Макса. 8-918-59-00-469. Что нужно сделать? Нужно прислать правильный ответ на наш мессенджер, пока играет трек. А трек будет просто фантастический. Нелли Фуртадо. Сейчас многие губобровки, леопардовые наши девочки, зайки, сикоти, звездочки, царевны, принцессы, они скажут: да, это мой первый клуб. Мой первый клуб. Итак, внимание, вопрос, три варианта ответа. Правильный ответ пришли, пожалуйста, на наш мессенджер. И первый правильный ответ выиграет сертификат на 3000 рублей в ресторан «Раковарню Раколов» на Соборном 24. Итак, внимание, вопрос. Как называется традиционный казачий танец? Первый вариант ответа — гопак, второй вариант ответа — лезгинка, третий вариант ответа — казачок. Погнали!

Ребят, вы знаете, практически вот без 3-4 сообщений были верные ответы сразу. Да, были, конечно, тревожные ребята, которые написали не так. Странно, когда ребята этого не знают. Девочки, ладно, вот, но пацаны этого не знают, это, конечно же, тревожная тема. Правильный ответ такой. Как называется традиционный казачий танец? Танец называется казачок, ребятки. Правильно? Опачки! Все, кто сейчас написал неправильно, дали в штангу. Причем даже не в штангу, они попали в ворота вообще. Вот. А теперь найдем, кто же был первый у нас сегодня из слушателей с правильным ответом. Ну вот реально было очень много, прям много было сообщений. Но вот, наверное, если внимательно проанализировать, то первый правильный ответ прилетел от абонента. Так, сейчас, секунду. Вот прям в сотой доли секунды разница между сообщениями. Вот. Так, абонент, сейчас посмотрим, 2759. Так, открываем, кто здесь? Это Наталья. Да ладно! Наталья! У меня коллеги по работе всегда подпрыгивают, когда я начинаю в студии орать. Наталья, мы вас поздравляем, абонент 2759. У вас есть сертификат на 3000 рублей в ресторан «Раковарню Роголов» на Соборном 24. Па-па-па-па-па-па. Та-да-дан-тан-та-дан. Мы вам сейчас огонечек пришлем в Максе, да? А вы, пожалуйста, фамилию и имя пришлите, пожалуйста, на наш мессенджер, и мы вам напишем, как забрать тот самый сертификат на 3000 рублей. Представляете, вы отправляетесь куда? Это спонсор розыгрыша ООО «Континент Фуд», ресторан «Раковарня», «Роколов» на Соборном 24. Поздравляем, ребят, новый трек ловите.

0: Александр Панайотов и Алиса, да. Прикол есть, ну, Дорохов и многие-многие ребята, которые занимаются юмором, есть там спецпроект, они представляли как-то на шоу, на пародию шоу с Андреем Малаховым, они представляли Александра Панайотова, они там Панайотов! Да, ну, нет, молодец, конечно же, видите, ну, то есть не сдается, знаете, вот как есть бабули, которые в зале, да, 30+, там, 40+, да, там, качают орех, не сдаются, и Сашка Панайотов тоже не сдается, смотрите, молодец, нет, ну, реально очень крутой трек. Привет, у меня неделя отпуска, за аренду авто не плачу, но работаю для себя и немного занимаюсь здоровьем, избавлением от мигрени, написал человек. Ну, надо бороться с мигренью, да, и пить больше воды. Привет, DFM, меня спасает наличие холодной и горячей воды. Набираешь ванну, включаешь звук моря и хорошо себя чувствуешь, написала Эля. Слушай, Эля, это первый раз такой я вижу, такой совет. То есть, значит, ванная, да? Ну, наверное же, в ванную ты добавляешь соль еще же, да, морскую, чтобы прям вот был эффект. Включаешь шум моря, и ты типа, ой, она морюш. Сильно, конечно. Ну, как бы так себя обманывать тоже долго, понимаешь, так нельзя. Ну, как обманывать? А все равно ты в ванной, все ты выходишь и видишь все то, что, ну, вот у тебя перед глазами дома бывает. Так, дальше. Меня спасают пятничные вечера, даже если планов нет. А сам факт пятницы уже работает как лекарство. Когда чувствую, что выгорел, иду вечером гулять без маршрута. Вообще, куда глаза глядят. Иногда лучше отдых, потеряться на пару часов в городе, чтобы тебя никто не трогал. И согласен, нужно отказываться чаще от телефона, от гаджетов, от компьютеров, планшетов и так далее. Меня спасает мысль, что кто-то сейчас работает еще больше, чем я, очень быстро начинаю ценить свою ситуацию. Когда устаю, покупаю себе что-нибудь вкусное на ужин. Не решает проблемы, но делает намного симпатичнее вечер, и как бы на следующий день мне хорошо. Даже один вечер на природе перегружает лучше, чем выходной на диване. Очень крутая мысль.
1: Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями, ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Братишка, братик, братан. Ну, у нас так не говорят, у нас говорят братик. Сегодня я тебе вот что скажу. Счастье за деньги не купишь, а вот купить большой и удобный кресло-мешок в магазине «Чудо-кресло» на стороне Советов 3 – это большое счастье. Рули в «Чудо-кресло», там кресло-мешки для дома и дачи, цена от 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок от «Чудо-кресло», расслабься, почувствуй себя счастливым. И, посидев на «Чудо-кресле», на этом мешке, ты приблизишь свой отпуск очень быстро.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Мощь качнули какую, да, ребят? Добрый вечер. Света, спасибо большое. Света, подначиваешь меня, подкалываешь. Да? Добрый вечер, Дмитрий, написала Света. Блондинка с такими большими глазищами. Вижу уже, что была на море, потому что фотография морюшка, и там написано Сочи 2026. Уже вот была сейчас. Смотри-то какая. Ну, добрый вечер. Так, я спасаюсь поездками за город. Даже один вечер перегружает. Было такое уже примерно сообщение. Вот, спасают друзья, особенно те, которые могут за 5 минут превратить плохое настроение в хороший вечер. До отпуска далеко, я согласна. Поэтому каждую субботу устраиваю себе мини-отпуск. Главное не вспоминать про работу, а разнообразие – это здорово. Мира всем, любите друг друга. Ребят, цените друг друга и не предавайте друг друга. Сейчас мы уходим на обед, а в 16:00 мы будем с вами что делать? Закрывать рабочий день. Все, давайте перекусим.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: не в такие минуты, когда тело хочет двигаться, совершать еще больше приседаний, прыжков. Я думаю, что не нужно в этом деле ему отказывать. Пусть даже это будет самое простое движение. Пошевелить пальцами ног или рук. Но чтобы именно вот таким вот образом, понимаете, выбирать ритм под любимые треки, выбивать его, да. Тоже варианты, пожалуй, самые подходящие, чтобы не привлекать внимание. Особенно, когда вы слушаете DFM в наушниках, чтобы другие люди... Хотя, какая разница, кто что подумает. Двигайтесь, получайте это удовольствие. Это самое главное. Алифабен был только что Body Talk. Кто может подключить свое тело и боди, подключайте. Тем более впереди у нас Джон Саммит, Хози, Black Eyed Peas и Marshmello. Все они будут включать тусовку. Здесь на Радио DFM. И вы тоже.
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
1: DFM. Потому что...

0: все альбомы этой группы, всех участников знал как своих братьев, ну, по именам имеется в виду, знал лично, пока еще нет, не знаком. Will.i.am, Apple Diab, Tabu, Fergie. О, я не знаю, как вам вообще сама команда Black Eyed Peas, кто вам нравится больше, но когда я смотрел клипы, я всегда обращал внимание только на Fergie. Остальные участники там дергаются и дергаются. Will.i.am что-то поет и поет, но когда Fergie начинала двигаться, ох, у меня прям дыхание останавливалось, да. Вот кому нравилось Fergie больше всего Black Eyed Peas? Напишите, пожалуйста, в Максе 965-115-5-115. Интересно прям узнать. А может сейчас девчонки будут голосовать как раз-таки за Will.i.am, Apple Diab, Tabu, а все мужчины дружно поддержат ту самую Fergie? Посмотрим. Интересно. А давайте проверим. Пишите в Макс. Black Eyed Peas. Кто вам нравился больше?
1: Будь на связи. Пиши в эфир Radio DFM. DFM. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове +26 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до +27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Ростов. 26 и 27 июня «Рокс-бар» празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар, ждем именно тебя.
7: Зачем Мальдивы, если есть Aqua Village World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
8: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
6: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
9: Ты же просто зайдешь посмотреть, да? 18+.
10: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: вам. Я, Тимур Белов, появился буквально на несколько секунд, чтобы вам сообщить, что впереди квиз, чтобы потом не говорили, что я вас якобы не предупредил. Квиз на самом деле состоится буквально через пару мгновений, поэтому звоните, если желаете принять участие, ответить на мои вопросы и получить за это подарки. Плюс 7-495-956-1012. Набирайте этот номер как можно быстрее. Давайте еще раз напомню, если не успели запомнить, записать, набрать. Плюс 7-495-956-1012. Дозванивайтесь, а пока давайте о планах. О планах, которые нас ожидают уже после работы.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Можно написать на листочке свое самое-самое заветное желание. Самое главное – это посыл. Вы должны действительно этого хотеть, представлять и чувствовать себя так, как будто бы это желание уже исполнилось. И вы, вот, например, сидите не здесь, а лежите в шезлонге на Мальдивах.
3: Ну, зачем Мальдивы? Давайте что-нибудь покруче возьмем. Геленджик.
1: Шоу с естественным интеллектом.
2: Да, действительно, Геленджик и Сочи мне не по карману. Мама, Мальдив, вы хотели вот узнать эту правду? Спасибо.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей. 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
1: Пани, о пани.
0: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+. Вкус!

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
11: Мирон Проворов.
12: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
11: Алина Соколова.
13: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
11: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов, малыш-каратист. В кино с 25 июня.
14: 12+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
16: Разгулялась волна.
17: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
18: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
19: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
18: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
20: А дальше тусовка.
21: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: компании. Игорь, привет. Доброго дня желаю тебе. Здравствуй.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну как вот это вот ощущение выходных? Ты чувствуешь, что они приближаются уже? Пятница как-никак завтра, сегодня уже четверг, так на всякий случай напоминаю.
1: Согласен, отдыхать всегда приятнее.
0: Это да, нежели работать. Ну если работа в удовольствие, особенно кондитер, там сладости всякие такие. Ой, твоя любимая сладость какая, Игорь?
1: Сейчас мне нравится карамельный медовик.
0: Ну все, понятно.
1: То есть временами меняются вкусовые предпочтения, поэтому сейчас вот на данном этапе вот именно такой десерт.
0: Так, медовик, значит, да? Ты прям попал...
1: Карамельный.
0: Ой, карамельный, в сердечко. Ладно, не будем об этом, иначе сейчас квиз не состоится, понимаешь? Я буду захлебываться просто, когда их буду читать, ты ничего не поймешь. Реакция у меня как у собаки Павлова, моментальная просто. Игорь, вопросы готовы, я надеюсь, ты тоже?
1: Да.
0: Но в таком случае я тебе желаю удачи. Твоя минута начинается прямо сейчас. И, внимание, первый вопрос. День перерыва на работе. Такой праздник отмечается сегодня. Как называется перерыв в середине рабочего дня с целью приема пищи?
1: Обед.
0: Обед – это правильный ответ. Как называется суп со свеклой и капустой, который обычно подают на первое?
1: Борщ.
0: Борщ, естественно. Всемирный день гармонии отмечается 18 июня. Послушай небольшой фрагмент трека и скажи, кто его исполняет. Внимание, сюда. Гармония. Кто это был?
1: Асти.
0: Артик Асти, да, засчитано. 94 года назад основана Международная федерация баскетбольных ассоциаций. Как называется высшая лига баскетбола в Соединенных Штатах Америки, в США? Как она называется?
1: НБА.
0: НБА, верно. Какой американский баскетболист носил 23-й номер и играл за Чикаго Буллс?
1: Майкл Джордан.
0: Yes! Вот на 1937 году состоялся перелет Москва-Северный полюс-Ванкувер. На территории какой страны находится этот самый город Ванкувер?
1: Канада, по-моему.
0: Да, или, как говорила моя бабушка, Канада. Какой лист изображен на флаге Канады?
1: Кленовый лист.
0: Кленовый, это правильный ответ. Засчитано! За минуточку. Вот смотри, поговорили о приятном, да? Медовик и все такое. Как мы прям, как по маслу просто. Прокатились по этим вопросам, да, все ответили. Обед засчитано, борщ засчитано, Артик Асти, НБА, Майкл Джордан. Да что я считаю, ни одного неправильного ответа. Все правильно, 7 вопросов и 7 ответов в твою копилочку. Потрясающий результат, я тебя поздравляю с этим, Игорь, молодец!
1: Спасибо.
0: Да.
1: Спасибо большое, спасибо.
0: Пока ты впереди. Вчера вот, например, Олечка на 5 вопросов ответила правильно, а ты ее сегодня опередил. Да. Завтра попадется тебе какой-то соперник, который тоже захочет, очень сильно захочет опередить тебя. Но вот получится у него это или нет, завтра, собственно, в пятницу узнаем. Игорь, поэтому я так предварительно с тобой прощаюсь до завтра, но сейчас, в этот момент, о приятном. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Мои поздравления, молодец.
1: Классно.
0: Ну и давай, как самый лучший кондитер Вологды, да что там Вологды, мне кажется, все России, громко, сладко, вкусно, на всю страну слово «квиз» на счет 3. 1, 2, 3. Игорь.
1: Квиз!

0: История о том, когда у тебя навигатор по какой-то причине там, знаете, сбивается, и ты что-то ищешь. И друзья тебе пишут, мы в той точке, а ты не знаешь эту точку, но ты идешь. По наитию, как говорится, да. Но находишь. Майя Мишель, на Малиновой Луне, здесь на Радио ДФМ. Я, Тимур Белов, на этом прощаюсь до завтра. Обязательно вернусь. Далее встречайте Артема Скорбогатова. Радио ДФМ. Включи тусовку.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
4: 310-04-05. 310-04-05.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство, влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-603-5-2. Окошкина.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ростов. 26 и 27 июня «Рокс-бар» празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. «Рокс-бар», ждем именно тебя.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну что же, мне кажется, что лучшей заботы о россиянах просто не придумаешь, потому что данная затея оберегает покупателя от него самого же. Ввиду массового помешательства на маркетплейсах, у разработчиков данной платформы, как оказалось, еще и прекрасное чувство юмора.
1: Короче говоря,
0: отныне, чтобы снять стресс, а снять его, как известно, можно по-разному, каждый в состоянии зайти на фейковый маркетплейс, выбрать себе любые вещи, понаскладывать их в корзину, но оплатить будет нельзя.
2: Да ладно?
0: Да, Лень Таркач. Психологи тоже остались в восторге, объясняя это тем, что, мол, процесс выбора помогает снять напряжение, а отсутствие покупки избавляет от чувства вины и, разумеется, от непомерных трат.
2: Гениально!
0: Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый. Чуть позже раскидаем по полочкам новостные заголовки, а вы попробуйте получить фирменный мерч от радио DFM. А пока коротенькое, но все-таки...
3: Реклама.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Только в прошлом, а пока самое время поговорить с Виктором. Виктор, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: А ходите, значит, вы за фирменным мерчем, обновленным от радио DFM, да?
1: Так и хочешь, даже кушать не могу.
0: А откуда к нам звоните?
1: Город Ижевск.
0: Удмуртия.
1: Да, именно У.
0: По географии была четверка твердая. А фейк-ньюс, Виктор, у меня для вас уже готовы три новостных заголовка. Прямо сейчас я друг за другом вам их озвучу, но а вы, если, собственно, определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете наш обновленный фирменный мерч. А если ничего не получается, то, сами понимаете, мы вправе будем затребовать от вас передать ваши фирменные приветы. Договорились?
1: Договорились.
0: Российский школьник создал робота для приготовления хот-догов. Правдивый заголовок, по-вашему, или нет?
1: Думаю, да.
0: В Москве запустили

0: ли в оборот купюру номиналом 100 тысяч рублей?
1: Безусловно, нет.
0: Житель Свердловской области занялся дрессировкой гуся и сумел обучить его нескольким командам.
1: Конечно, Свердловская область славится своими дрессировщиками гусей. Думаю, да, правда.
0: Ну тогда, аплодисменты. Ну тогда с победой, Виктор! Раскусили вы меня, правда, в одном месте заплутали. Давайте подведем итоги. Да, действительно, правда, российский школьник создал робота для приготовления хот-догов. Нет, неправда, в Москве не запускали в оборот никаких купюр номиналом 100 тысяч рублей. И таки да, житель Свердловской области занялся дрессировкой гуся и сумел обучить его нескольким командам. Как вы думаете, какой хотя бы одну из них?
1: Алло.
0: Да. Все, проехали. Я вас поздравляю. Вы забираете наш обновленный фирменный мерч, Виктор. Какой обсудим непосредственно за эфиром, а пока осталось времечко на ваши фирменные приветы. Мы все во внимании и жаждем.
1: Всей стороне от Виктора из Ижевска.
0: Вот так вот, да?
1: Да, только так.
2: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Нужны двери. Звони 8-800-511-40. Дверной. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
5: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
6: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье. Дешевле, чем кофе? Ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
2: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
3: Я уснул.
2: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
3: Это может передается воздушно-капельным путем.
2: Не спать.
1: И позволят вам стать кем угодно.
4: Я почтальон Печкин.
2: Это все, о чем ты мечтал? Ладно, договорились.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадры.

Первые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действий, порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
3: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
2: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
6: Чтобы я рядом с ней тебя больше не видел.
7: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
8: Стань сильным, преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцын, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист в кино с 25 июня.
9: 12+.
10: Up the next.
11: А дальше тусовка.
10: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: что же, прямо сейчас предлагаю таки перевернуть календарик и всем вместе нам попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1761 году в Российской империи учредили пенсии за службу. В 1880 году в Москве открыли памятник Пушкину, тот самый, который сейчас стоит на Пушкинской площади. А в 1889 в Америке запатентовали первую в мире детскую коляску.
1: Спасибо!
2: Спасибо!
3: Реклама. Этим летом все дороги ведут в Папа-Паб. Живая музыка, танцы и атмосфера, в которую хочется возвращаться снова. 19 июня вечеринка с диджеем и ведущим. Сбор гостей в 22.00. 20 июня в 23.00 кавер-группа «Френч». Громкие хиты, живой звук и ночь, которую невозможно просидеть за столом. Папа-Паб. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7 988 990 10 11. 18+.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
5: Ростов. 26 и 27 июня Рокс-бар празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар, ждем именно тебя.
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: послушали. А теперь стихи. Минспорт России, а также Роскосмос затеяли конкурс «Просто спорт космос».
1: Ништяк.
0: Ну, точнее, спорт, просто космос. Так, наверное, будет лучше. Те, кто в детстве, короче говоря, мечтал покорять Вселенную, могут оказаться в легендарном центре подготовки имени Гагарина и даже пройти тренировку с настоящими космонавтами, что для этого нужно записать вертикальное видео с одним из упражнений нормативов космонавтов, найти в ВК трек «Глаза боятся, руки делают», создать вместе с ним прикольный клип, запилить полученный к себе на страницу, не забыв про хэштег «спорт», «просто космос», ну а потом просто ждать. 3 августа, так как именно в этот день назовут имя победителя на сайте sportprostokosmos.rf. Все запомнили?
2: Смотрите, не говорите потом, мы не знали.
0: Вот-вот, и не говорите потом, что... И про игру, что было дальше, я не предупреждал. Отгадывайте концовочку новости и выигрывайте наш обновленный фирменный мерч. Когда? Я вам маякну. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый, и я продолжаю желать вам легкого рабочего дня, несомненно.
3: Реклама. Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка
4: on DFM.
5: Потому что радио DFM.

Итак, дорогие друзья, что было дальше, узнаем с вашей помощью уже совсем скоро. А пока, если хотите выиграть наш фирменный мерч, звоните +7 495 956 101 2.

0: Чуть позже обязательно поднакину вам поводов для праздника на сегодня. А пока самое время поговорить с Ольгой, знаете ли. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Откуда мы вас приветствуем?
1: Город Владимир.
0: Ого, славненько, с погодой все хорошо?
1: Ну, солнечно, но свежо.
0: Ага, но солнечно, но свежо.
1: Да.
0: А, любопытно. У нас тоже, знаете ли, с переменным успехом. Ладно, теперь дело вот в чем. А что было дальше? У меня для вас есть самая нереальная реальная новость, я это подчеркиваю, Ольга. Сейчас я произнесу ее начало, следом предложу три варианта концовки. Вы выбираете правильный и получаете от нас наш обновленный фирменный мерч. Если ничего не получается, то передаете свои фирменные приветы. Договорились?
1: Договорились.
0: Ну а теперь, собственно, к новости. К ее началу. В Великобритании женщина обозлилась на своего соседа, потому что по ночам он, многоточие вопрос, чего было дальше? Косит газон,

0: слушает музыку или громко храпит. А вот теперь выбирайте.
1: Ух.
0: Да.
1: Ну, может, косит газон?
0: Трынь траву, вы хотели сказать?
1: Да.
0: Угу. А слушает музыку громко, ну, как-то привычно, и уже этим особо не удивишь никого, да?
1: Ну, да.
0: А громко храпит?
1: Ну, этим можно удивить.
0: Да. И собака может храпеть, знаете ли, и муж.
1: Может храпеть.
0: Да. Ну, вам как-то откликается больше...
1: Может и храпит.
0: Ага. Вам больше откликается все-таки газон, да?
1: Да, газон.
0: Угу. Окончательно и бесповоротно?
1: Наверное, да.
0: В Великобритании женщина обозлилась на своего соседа, потому что каждые выходные, зараза, ровно в 2:30 ночи он берет газонокосилку и начинает бороться с травой на участке. Ну, дамочку, знаете ли, можно понять. Подлец! Подлец, негодяй, Ольга! Победой вас!
1: Спасибо.
0: Победой! Вот такие вот дела бывают странные нынче. Мы вас поздравляем. Вы забираете наш фирменный мерч от радио DFM и, пользуясь случаем, передаете свои фирменные приветы.
1: Ну, всем привет, кто меня узнал. Всем хорошего настроения.
0: Вместе с радио DFM.
2: Реклама. Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
7: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших на прошлой неделе открыли Медуза и Henry Camomile. Трек под названием Don't Wanna Go Home.
0: Второе место.
2: Второе место у нас не меняется уже несколько недель подряд. Galaxy, Kung City of Lost London.
0: Первое место.
2: А вот лидерами на прошлой неделе стали Alok, Ziba и Portugal The Man. Dive into the Ocean.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30.
0: Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: Пани, о пани!
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: Разгулялась волна, а тебе не почем.
4: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Up the next.
6: А дальше тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Ну что же, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка попробую коротенечко рассказать, что же сегодня такого можно отметить. Отметить сегодня можно Всемирный день вязания на публике, или же День дружбы с соседями, и зайти к каждому из них, чтобы наконец сказать то, что давно хотели.
1: Ребята, давайте жить дружно.
2: Реклама.
3: Как же скучно.
4: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
5: Будешь создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
6: А я получу профориентацию в сфере IT.
7: Приходи в Академию ТОП.
8: Звоните 310-0405.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж Волд Хаус Резорт энд Спа? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Мой плюс.
13: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
14: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни.
15: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
16: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
17: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Offenbach, Be Mine, только что на радио DFM. Ну а нашествие машин продолжается. Робот-гуманоид впервые покорил шеститысячник. Он почти самостоятельно, за исключением наиболее сложных участков пути, поднялся на высочайшую точку Эквадора — вулкан Чимбораса, и потратил на это 16 часов. Как сообщается, следующая цель железного человека — гавайский Мауна-Кеа. Ну а потом Эверест.
1: Удачи, Хан Соло.
0: Да, удачи я желаю вам, ведь на очереди игра «Слово дня». Дождитесь, пожалуйста, моей команды, первыми дозвонитесь в студию, отгадайте правильное ударение в слове и забирайте наш фирменный мерч. Здесь Артем Скоробогатый, я вас категорически приветствую. Просьба, много не работайте и мало тоже. Объявляю небольшой перерыв.
2: Реклама. Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
4: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
3: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
2: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

улучшаем и грамотеи, демонстрируйте свои знания по русскому языку и выигрывайте наш фирменный мерч. Осталось первыми дозвониться в студию. +7 495 956 101 2.

0: к нам в студию дозвонилась грамотея Екатерина. Екатерина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, давайте рассказывайте, насколько вы грамотеи. На четверочку, на пятерочку, может быть, на семерочку по русскому языку?
1: Ну, с учетом того, что у меня ребенок в этом году сдавал ЕГЭ, надеюсь на 100 баллов.
0: Что, простите, надеетесь на... А, на 100 баллов, а сдал ребенок, а сдает, да? То есть ему предстоит еще сдать.
1: Сдает, пока еще неизвестны баллы.
0: Значит, мама готовила ребенка, и мама тоже там вспомнила, как это было, жиши с «ы» или чищу с «ю», да?
1: Ну да.
0: Замечательно. Ну давайте тренировать русский язык вместе с радио DFM. У меня для вас готов новостной заголовок, внутри которого, предательски для вас или нет, скрывается слово, где вам нужно поставить, Екатерина, правильное ударение. Если все хорошо с нас, обновленный фирменный мерч от радио DFM. Ну а если вдруг ничего не получается, такое тоже бывает, мы послушаем с удовольствием, подчеркиваю, ваши фирменные приветы. Итак, внимание, Екатерина. В Санкт-Петербурге прошла серия фестивальных кинопоказов проектов стран ближних Востока и Северной Африки, призванная познакомить зрителей с современной кинематографией или кинематографией. Что вы считаете? Давайте так, рассказывайте.
1: Кинематография или кинематография?
0: Да, на А или на И?
1: На А или на И. Может быть, скорее всего, кинематография.
0: Кинематография, то есть на «и».
1: Кинематография или кинематография?

0: Кинематография, да.
1: Да.
0: Кинематография.
1: Все-таки поменяли вы свое решение. Нет, на кинематографию, да?
0: На кинематографию, да.
1: Значит, пойду на кинематографию. Или буду учиться на кинематограф. Кинематография, хорошо. Окончательно и бесповоротно, смею уточнить.
0: Окончательно и бесповоротно.
1: Тогда аплодисменты маме Грамотею. Аплодисменты. Да, Екатерина. Совершенно верно, подготовка к ЕГЭ недаром и для вас тоже прошла. В данном слове ударение всегда ставится на слог с последней буквы А, поэтому правильно говорите еще раз, как?
0: Кинематография.
1: Ну еще раз вам давайте поаплодируем. Ну конечно, именно так. Супер, вы большая молодец, я вас этим поздравляю. И если что там, это ребенку тоже подскажите. Слушай, я сегодня в эфире была, оказывается, кинематография. И это, если чего? Да, пусть не перепутает и не растеряется. Мы вас поздравляем, передавайте приветики, все в ожидании.
0: Всему городу Томску привет, моей семье привет, мужу, детям, всем привет.
1: Ну и ребенку удачи, получается.
0: У меня их много, поэтому всем детям привет и всем удачи.
1: Хорошо.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
2: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
12: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
13: Ну что, решаем, у кого вечером соберемся? А давайте у Сурена. У него большие кресла-мешки от чудо-кресла. Места хватит всем и отдохнем по полной. Чудо-кресло – непромокаемые кресла-мешки для улицы и дачи. Магазин в Ростове на улице Страны Советов 3.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Ой, конечно, вот завидуешь иногда людям, у которых есть дача. Но как подумаешь о том, как там все придется убирать, вот классно все-таки приезжать в гости. Приехал на все готовое, уехал.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Нет, мы, вы знаете, мы ничего не будем сажать. Дача для отдыха. Потом приезжаешь к ним, у них там уже картохой все абсолютно засеяно, и кабачки вручают. Вот это стопроцентная жиза.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
2: On DFM.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+. Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: Пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
2: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru. We'll be right back.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: А кстати, 16 августа подобный на туту.ру 6+.
2: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
3: Мирон Проворов.
4: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
3: Алина Соколова.
5: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
3: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов, «Малыш-каратист» в кино с 25 июня.
6: 12+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: Up the next.
9: А дальше тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Ритм города. При поддержке проекта «Лето в Москве».
1: Ну и перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог вам рассказать, но не рассказал. Итак, ВДНХ и главный ботанический сад представили обновленный зеленый маршрут. Теперь на нем на 42, 50 живописных остановок. Любой желающий может прогуляться по воздушной экотропе в старинной Шереметьевской Дубраве, насладиться невероятными видами, розариев, заглянуть в сиренгарии, заложенный в честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне, где растет сирень разных сортов, а еще посетить дендрарии, где собрано около 1500 видов древесных растений, включая 58 редких и исчезающих, заглянуть в сад молодоженов, где поженившиеся во дворце бракосочетания ВДНХ высадили свои фамильные деревья, увидеть Сочинскую горку, архитектурно-ландшафтный объект, созданный в 70-х годах, а также понтонный променад вдоль каскада Каменских прудов.
2: Ух ты!
1: Да, смекнули? На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
3: До скорого.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
5: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
6: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
8: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
9: Да, я люблю домашнюю кухню, когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
10: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
11: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
12: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
13: Ростов. 26 и 27 июня «Рокс-бар» празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. «Рокс-бар», ждем именно тебя.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

Тревожный вечер какой на DFM. Добрый вечер, любимый город! Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане, роднуленьки. Добрый вечер, это DFM. Ну, в общем, короче, вы понимаете, что сейчас будет весело, да? Вот сейчас прям, знаете, как в том анекдоте, очень старый, вам мог папа рассказывать или дедушка какой-нибудь, сосед. Раз, два, три, четыре, пять, начинаем телепатию. Здорово! Ой. Да, ребята, лето – это маленькая жизнь. Вот сейчас был на встрече, встречался, а она такая яркая, вся такая легкая, в сарафане, с такими бусами. Но нельзя. Вот. Добрый вечер. Всем большой привет огромный. DFM Ростов. Party Time. Четверг, 18 июня. Сегодня нужно по максималкам все завершить, потому что завтра пятница. Ну, как бы всем все понятно, да? Я свяжу, значит, сейчас номер нашего, единый номер наших мессенджеров. Вот так, наверное, скажу. 8-918-5900-469. 8-918-5900-469. Это наши цифры. Пишите сообщения, где вы, как вы, кто вы, что вы вообще. Пишите, ребят. И девчонки, вот девчонки пишут, тут уже Оленька, молодец, Оля, значит, такая рыженькая, на Аве, значит, привет Димасе, ну, привет, привет, Олюшка, какая яркая у тебя аватарка. Друзья, пока тему эфира мы еще не придумали, ну, то есть, ну, как бы нет, но сейчас пройдемся по хорошему звуку, придем в порядок, а так, в принципе, можете рассказать и поделиться, вот кто чем сейчас занимается. Вот, допустим, я знаю, что сейчас есть строители, ребят, которые что-то там строят, ремонтируют в районе Табачки на Газетном, ну, вот это место, все прекрасно знают, я знаю, что они ярко слушают DFM Ростов-на-Дону, и, ребят, вам соседи, которые слышат, как вы работаете, большой привет передают всем строителям на Газетном, между Красноармейской и Горького, в районе Табачки, да. Большой вам привет тебе передают. Вот, знаю, что слушаете DFM, это хорошо, что вы вместе с нами, это правильно. Это правильно, что вы вместе с нами, да. Друзья, в общем, давайте так, мы сегодня обсудим, кто где слушает DFM, да. Вот давайте, хотелось бы, знаете, как такой некий мониторинг, да, такой некий опрос. Где ты слушаешь DFM Ростов-на-Дону сегодня, вот. На рабочем месте, где работаешь? Вот если вам не сложно, просто маякните, где вы с нами. Другой регион, Ростов-на-Дону, где-то на море. В общем, ждем ваших маячков, кто где слушает DFM Ростов-на-Дону. Добрый вечер, любимый город! Короче, мы начинаем. Погнали!

0: Ребят, ну, сегодня прям видно, что с нами люди, а не роботы. Молодцы. Ну, давайте почитаю, где кто сейчас слушает DFM Ростов-на-Дону онлайн. Я подчеркиваю, потому что в другом регионе в эфире нас поймать невозможно, ну, потому что, ну, так вот получается, физика такая, да. Распространение УКВ-ФМ сигнала это плюс-минус там 75-80 километров, потому что потом линия горизонта начинает уходить, так как шарик круглый, так как мы все-таки не поддерживаем концепцию Юрия Лозы, что земля плоская стоит на слонах и на черепахе, да. Вот, поэтому все остальные онлайн. Ну, вижу разные города. Смотрите, Воронеж с нами. Добрый вечер, Воронеж! Ну, человек пишет, в машине такси, вот, в Луганске слушает нас наш человек, DFM Ростов-на-Дону онлайн. Слушай, ну круто, привет, как там погода в Луганске, какая температура? Привет, DFM, слушаю всегда в машине, отдельный привет Диме, хорошего настроения всем, Владимир. О, спасибо тебе большое, я еду домой из суда. Вот кто чем занимается? Кто-то слушает в Луганске, а вот чулки, я еду домой из суда, понятно? Я водитель такси, обращайся, если что, Стасик. Стас, спасибо тебе большое, просто сегодня хотелось бы, знаете, установить вот, простроить такую, знаете, дорожную карту, где вы слушаете DFM Ростов-на-Дону. Если не сложно, не жалко, вот прям пишите и делитесь прям, ну, не геолокация, а просто где вы слушаете. Просто хотелось бы понять, где сегодня наши люди, а наши люди везде. Большой привет передаю Стасу, Лене, Марине. Спасибо большое за прогрев и подогрев. Настроение хорошее. Большой привет передаю Валентине, девушке, с которой я познакомился. Незабываемые впечатления после беседы. Беседовали до утра, стояли на набережной. Ну как хорошо, знаете. С Валентиной до утра на набережной. Хорошо. Так, Элечка пишет. В процессе работы в машине слушаю DFM Ростов-на-Дону. Как же без вас, Эля? Хорошо, что с нами. Так, я возле стадиона СКА слушаю тут пока. Ну, хорошо. Большой привет. Димон, на левом сидим, слушаем в машине. Ждем, пока дожарят свежее мясо. Я даже знаю, где вы ждете мясо, ребят. Я вот знаю. Я знаю, где вы ждете мясо. Привет, DFM! Просто хорошее настроение, даже не важно, что может быть дождь, хотя его не должно, по идее, быть. Ты понимаешь, в чем дело? У природы нет плохой погоды. Если ты машину намыл в четверг, это тревожная новость, понимаешь? То есть это, значит, тут уже, знаешь, как перед любимой можно спалиться. А что это ты в четверг тачку намываешь? А не в пятницу, да? Вот. И, ну, если ты уже намыл, пойдет дождь, ну ладно, ну что, перемоешь машину. Я возле Вавилона на Северном, человек написал. Привет, DFM, всем привет большое. Есть сегодня что-нибудь в виде вашей, ух ты, смотрите, большой раздачи? Ну-ка. Ты знаешь, у нас много сейчас слушателей, да, и вот люди, когда говорят, как насчет большой раздачи, может быть, знаешь, даже ассоциации приходят совершенно другие. Привет, DFM, большущий привет огромный Стасу, Лене, Марине. Слушаем в офисе, отключили у нас электричество, слушаем на маленьком телефоне. Ух ты, на маленьком телефоне слушаем с антенной DFM. Ребят, у вас отключили свет, я так понимаю, да? Ну, держитесь. Сейчас вернемся, внимание!
1: Реклама.
0: Дамы и господа, есть места, в которые хочется возвращаться. Вот есть такие места, и одно из этих мест – это ресторан-раковарня «Роколов» на Соборном, 24. «Роколов» – это яркая, историческая, гастрономическая точка на карте Ростова-на-Дону. Раки, донская кухня, атмосфера старого телеграфа, центр Ростова, исторический, Соборный, наш любимый переулок. И все это на Соборном 24. Роколов ждет вас. Добро пожаловать. Ну и, конечно же, если есть у вас гости или к вам приедут друзья, близкие, коллеги по работе, я не знаю, родные, может быть, проверка приедет. Вы знаете, как нужно поступать в Ростове ростовчанам, да? Что нужно делать, ребят? Очень просто, все элементарно. Нужно сразу людей накормить. Знаете, вот даже в сказке бывает, помните, когда вот он выходит на опушку, а там стоит избушка, и там баба-яга открывает дверь и говорит: «Я тебя съем, Иван!» Он говорит: «Бабка, подожди секунду, Ты мне баньку истопи, правильно? Там, все, накорми. Вот, ребят, если к вам едут люди, и вы хотите раскрыть Ростов-на-Дону, наш любимый город, да, то сразу не откладывайте и отправляйтесь в ресторан «Раковарный Рукалов» на Соборной 24. Вот это и будет той самой базой, которая нужна людям, приезжающим в наш регион. Как я красиво завернулся!
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Fly, да? Классно, да? Camaro, Camaro, как только не называли. Отличный трек. Еще один, кстати, у него был. Ребят, вы знаете, вот сейчас приходит вот инное сообщение, а давайте еще немного поговорим о отпуске. Сегодня было такое примерно с утра. Ну, вы знаете, я предлагаю, давайте так, не о том, будем говорить, что там, как мы утром говорили, держаться, там, как все. Нет, давайте вот уже об отпуске в прошедшем времени поговорим. То есть, что было? Сейчас человек, подождите, сейчас, секунду. Привет, на работе слушаем и тоже строители, мощно прокачиваем DFM, и причем фотография с рабочего места. Ребята укладывают красивую плиточку. Слушай, красиво будет. Это что? Это где это? Что вы там делаете? Скажи, пожалуйста, Витасик. Так, смотрите, друзья. Значит, самая нелепая история, которая случилась с вами в отпуске. Давайте вот об этом поговорим, да? Вот. Какая самая нелепая история случилась с вами в отпуске? Было такое вот, с кем-то или нет? В общем, жду от вас сообщений. Отпуск — это же когда мы что-то планируем, да, а оказывается, жизнь бывает нам, ну, говорит все по-другому. Говорит, ты так напланировал, ну, сейчас я тебе сделаю. Или, допустим, едете на море, думаете, вау, особенно вот девочки мне нравятся, знаете, они берут этот крем или спрей SPF 50, я такая вся на пляже, такая буду загоревшая, шоколадка, буду лежать, вау, а там дожди все время. Приехали! Вот. Ага. Вот, кто-то, может, потерял какую-то, я не знаю, вещь, чемодан там, или приехали не в тот город. Если, ребят, если вы знаете эти истории, смотрите, был чемпионат мира в 2018 году в нашей стране и в Ростове-на-Дону. И, значит, было очень жалко зарубежных болельщиков, потому что у них были очень серьезные проблемы с логистикой. То есть вместо Волгограда они приезжали в Волгодонск, вместо Ростова-на-Дону они приезжали в Ростов-Великий, были путаницы, да, то есть вот как раз. А бывают люди, знаете, как вот думали, что поезд, ну, там, допустим, 1 июня в 0:10. Вот. Соответственно, они и приезжают, а оказывается, это другой день. Ну, там, ну, бывают такие моменты. Если есть, значит, рассказывайте. Как можно говорить о том, чего не было 5 лет, вот человек сообщил. Поехали на море в Анапу, потерял обручальное кольцо, жена расстроилась, но до сих пор живем душа в душу. Так вот и скажи, смотри, что ты расстраивалась, вот, и видишь. Да не, ну девочки, они суеверные, они вот это, нельзя в мае выходить замуж, будешь маяться, дождь на свадьбу будет, что-то когда примета. Девочки, не запаривайтесь на эти все приметы. Вот, кстати, интересная тоже еще одна история о Анапе есть. Ух ты, класс. Поехали в Анапу большой компанией. 2 часа искали друга по пляжу, обзвонили всех. Оказалось, он все это время спокойно спал в номере и просто выключил телефон. Ну, ребята, вы молодцы. Ну вы молодцы, видите, вы потревожились о человеке. Тоже вот сообщение. Приехала на море и в первый же день сгорело так, что весь отпуск проходил в рубашке. Фотографии получились красивые, а двигалась как робот. Купили дорогие... О, вот смотрите, это о покупках на море в отпуске. Купили дорогие солнцезащитные очки перед отпуском. Потеряли их через 20 минут после приезда. Это был самый короткий срок службы аксессуара в моей жизни. Ребят, вот, ну, мы-то, пацаны, ладно, да, ну, туда-сюда, сланцы новые, шорты купил и все. Девочки, не запаривайтесь сильно на внешнем виде пляжном, да. То есть не надо там что-то такое яркое. Знаете же, первые 2-3 дня это... Видно тех, кто приехал на море, да? Девочки, которые выходят на каблах в полном макияже, в гриме, в косметике, она выходит такая звезда на пляж. Зачем вы это делаете? Лапули мои, хорошие. Взяла с собой 5 платьев для красивых фоток. Все 10 дней проходила в шортах и футболке. Ни одной фотографии в платье. Вот вам, пожалуйста, история. Катя пишет. Забронировала номером... О, вот это интересная история. Забронировала номер с видом на море. Вид на море действительно был. Если высунуться из окна, перегнуться через соседний балкон, и из-за угла было видно море. Ну, нормально, что? Видно ж было? Подожди секунду. Вот видно было? Неважно там высунуться, прогнуться, понимаешь? Было видно? Все. Вот тебе и вид на море. Ребята, о погоде сейчас.

0: В Ростове 28 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером малооблачно, завтра в городе небольшой дождь, температура днем плюс 26, ветер северный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
2: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
3: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
4: Этим летом все дороги ведут в «Папа-пап». Живая музыка, танцы и атмосфера, в которую хочется возвращаться снова. 19 июня вечеринка с диджеем и ведущим. Сбор гостей в 22.00. 20 июня в 23.00 кавер-группа «Френч». Громкие хиты, живой звук и ночь, которую невозможно просидеть за столом. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
5: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
4: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
9: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
10: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
11: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Если хочешь, то знай. Я забываю постоянно текст. Вообще не важно. Друзья, вот следующее сообщение будет... Я сейчас просто мороженка ел, поэтому... Знаете, как есть такие ребята, которые говорят: «Бро, ну не обессудь!» Вот, душевно от души. Ел мороженка, и приходит сообщение, ребят. Простите, пожалуйста, да, сразу. Вот такая базовая наша история. Сейчас скажу, почему. На отдыхе решил познакомиться с девушкой. Полчаса красиво рассказывал о себе. Оказалось, она живет в соседнем доме в Ростове. На север. Ну, ты там ей не сильно принасыпал, скажи, пожалуйста. А то, знаете, мы ребята, бывают вот эти все истории. Ну, да, Зай, ты знаешь, да, я тут в бизнесе, там на крипте, там еще на кафе видел листика. Ну, да, я в доле, но я просто в тишине, знаешь, там, ну, я такой серый кардинал, знаешь, там, деньги любят тишину, типа, мое там, я в доле, везде на доле. Угу. Тоже рассказывал, да? Приехал на море худеть. Смотри, вот это базовые какие-то вещи такие, эпик фейл морские, смотри. Вот сейчас послушайте внимательно сообщение, друзья. Приехал на море худеть и правильно питаться. Ты что вообще творишь-то, да? На третий день познакомился с местной чебуречной. Ну, конечно! Худеть и правильно питаться на море. Ты не тогда приехал. Ну, тогда зимой нужно приезжать, да. В первый день отпуска потерял шлепанец в море. Второй отдыхал со мной до конца поездки в гордом одиночестве. Ну, понятно. Маша пишет: поехала кататься на катере. Вся такая красивая. Вот смотрите, вот она сама, вот видите, с чувством юмора о себе пишет. Вся такая красивая. Вот. Значит, она поехала кататься на катере, вся такая красивая. Через 5 минут меня укачало настолько, что красота закончилась. Скажи, пожалуйста, перед тем, как на катере кататься, ты плотно поела? Это сразу вопрос же у ребят возникает. Другая нелепая история, пишет Наталья. Отпустили в отпуск, выплатили отпускные. И в тот же день отозвали из отпуска обратно на работу. До отдыха не доехала. Было обидненько. Ну, слушай, Наташа, ну денег-то дали. Ну, то есть не так же обидненько. Тебе же не сказали: верни отпускные. Мы тебя отозвали из отпуска. Денежки-то, ну, как бы с собой. Друзья, сейчас расскажу, как разыграем подарки. Есть подарки, давайте потанцуем. Party time. On DFM. Come on.

0: Моранди, ребят, Моранди, Моранди. Это чье-то детство. И, кстати, вы знаете, да, что Моранди приезжает в конце лета в Ростов. Да, ну так, чтобы не было, знаете, рекламы там, ну просто чтобы в курсе были. А, далее истории морские. Как-то поехали в Дивноморск, в первый день полезли купаться там, где нельзя. Хоть и табличка стояла. Сильно порезал ногу, и остаток отпуска был хромой. Больше не купаюсь там, где нельзя. Слушай, ну молодец, видишь, выводы-то сделал, самое главное. Ну, видишь как, то есть не просто так бывают пишут, да. Понятно, что многие говорят, вот и на заборе написано. Но видишь как, вот выводы сделал, да. Приехали отдыхать компании из 8 человек. Через 2 дня разбились на 4 компании по интересам. Нормально. Так. А, тоже очень хорошая, интересная, такая необычная история в отпуске, да. Решил эффектно прыгнуть в бассейн. Эффектно получилось, только количество брызг. Да, вот мне нравятся девочки еще, знаете, на бассейнах. Ну, это, сейчас видосиков очень много в соцсетях на эту тему. То есть она такая вся звездочка, такая, знаете, такая худышка-шоколадка, такая вся изящная. Она такая вся яркая уже, знаете, и она такая выходит на бассейн. Сейчас такой будет прыжок, ну, знаете, как вот просто чемпион мира по нырянию, знаете, по прыжкам в воду. И она такая, бах, и бомбочка эта. Да, так, поехали на экскурсию. Я проспал весь маршрут и проснулся ровно в сувенирной лавке. Тоже ничего, нормально. В отпуске решили отключиться от работы. Через 2 дня начальник позвонил сам. Поехала за красивым загаром, вернулась с красивыми веснушками и ожогом носа. Веснушками. Моя хорошая. Ну, что, классное сообщение. Димон, как-то поехали все вместе, сняли домик у моря. До моря оказалось 40 минут пешком. По лестнице, ребят, а? Ну, 40 минут, наверное, загнули, наверное. Ну, там, знаете, как правило это пишут, когда высокий берег такой обрывистый, да, есть вот лестница, которая, знаете, лестница есть около Геленджика, знаете, да, наверное, были там, да, Скала Парус, Просковеевка там, и там есть еще место с лестницей такой. Ну, уже, кстати, экскурсию туда водят, там можно найти. Вот, ну, бывает такое, да, такой, ну, буквально 15 минут до моря там, несколько метров, но только это, знаете, как вниз спускаться, ладно, а вот потом уже, да. На отдыхе решил научиться плавать на сапе. Первые 5 минут стоя, потом изучал воду изнутри. Поехал отдыхать одна, через 3 дня знала половину гостиницы и поняла, что нужно уезжать. Мужчины приставали, как листья. Ай, моя ты хорошая. Это столько поклонников у тебя было. То есть ты между строк ты обозначила, что на море приехала царица. И ты не выдержала всю эту популярность, и ты уехала, моя хорошая, да? Но она не написала сообщение, то есть имя не подписал. А решил взять только ручную кладь. Через день понял, что забыл половину нужных вещей. В отпуске решил рано вставать. Организм сказал нет. Слушайте, ну в отпуске рано вставать, это знаете как? Это чтобы, допустим, чего-то не пропустить. Чтобы отгулять, так отгулять. Вот, чтобы, если уже отдыхать и ходить на экскурсии, чтобы ноги до мозоли сбить. Вот и может быть. Поехали отдыхать без детей. Половину времени разговаривали только о детях. Ну, это классно. Димон, привет! В отпуске купил огромный надувной круг. За все время использовал его только один раз. Приехал на море, а 3 дня подряд был дождь. Пришлось изучать местные напитки и местные блюда из мяса. Ну, тоже хорошо. Плохо же. Ну. Друзья, у меня есть подарок, который с удовольствием сейчас вам просто вручу, без всяких вопросов, без вообще какого-то напряжения. У меня есть же пригласительный билет на кинофильм «Малыш-каратист». Премьера, предпремьерный показ «Малыш-каратист» 21 июня в Горизонт Cinema and Motion. Возрастное ограничение 12+, билет на 2 лица. То есть вам всего лишь нужно сейчас дозвониться в студию, билет уже у вас. В чем там смысл? Саша вынужден уехать из Москвы в Пятигорск к тете, пока родители врачи находятся в командировке в Африке. В общем, там не срослась у него личная какая-то там историческая жизнь. Ну, там, жизнь не срослась с местными ребятами, и в школе были напряжения. Потом он впал в отчаяние, но в поисках опоры он нашел увлечение? Карате. Строгие санкции Дима и его дочь Маша помогают преодолеть страх. В общем, замес очень серьезный. Малыш каратист. Все очень просто, друзья. Нужно дозвониться. 320-104-6. Волшебные цифры. Набираете. Веду обратный отчет. Первый, кто дозвонился, тот забирает пригласительный билет на два лица. И 21 июня отправляется в 15:00 в Горизонт Cinema and Motion и будет смотреть этот предпремьерный показ. Итак, поехали. 320-104-6. 5-4-3-2-1-0. Пуск. Все, подключил телефон. Давайте смотрим. Есть кто на связи? Алло, добрый вечер. Добрый вечер.
1: Здрасте.
0: Как зовут? Представься, пожалуйста.
1: Самвел.
0: Самвел. Самвел, поздравляю тебя. Вручаю тебе билеты в кино. Хочешь спросить, знаешь, как тебе это удалось? Самвел, слушай, я тебя поздравляю, да. 21 июня ты отправляешься в кино, а сейчас, пользуясь случаем, можешь передать привет кому угодно.
1: Передаю привет всему Ростову. Всем привет, всем добра, тепла. Все было хорошо.
0: И хорошего лета. Самвел, оставайся на связи, другу не вешай, расскажу, как заберешь пригласительный билет. Ребята, у меня еще один билет есть, чуть позже разыграю, но уже не в кино, а на очень классный движ. Поехали, Леня Руденко здесь.

Ребят, у меня есть еще один приглас, о котором я говорил. Это пригласительный билет на два лица. 30 июня в ДК «Россельмаш» в 21.00 состоится очень серьезное, глубокое, музыкальное, настоящее шоу. Да, это не просто мероприятие какое-то, да, не просто концерт. Это хоровое шоу «Техномесса». Масштабное шоу с оркестром, где встречаются два мира – классика и электронная музыка. Хор, оркестр, электронный бит, медиа-арт соединяются в едином энергетическом действии на грани сакрального и современного. В общем, все очень сильно. В основе вечера это оригинальные техно-треки, переосмысленные классические темы, объединенные живым хором, оркестром, органом, электронными дуэтами. В общем, это очень серьезно. «Палестрина» — это уникальный хоровой проект, объединивший лучших солистов московской профессиональной сцены и электронной музыки. Просто рекомендуем, ребят, вот если не сможете выиграть на DFM, обязательно сходите послушать, как это звучит. Возрастное ограничение 12+, ДК «Россельмаш», 30 июня, 21.00. Чтобы выиграть приглас на это шоу, вам нужно всего лишь написать на наш мессенджер, почему именно вы должны выиграть этот приглас, и все. Почему именно вы? Пока будет у нас с вами звучать трек, напишите, пожалуйста, на наш Макс, бомбаните. Почему именно вы должны выиграть этот билет? И все. Вот как-то будет так. Так. Были в Лазаревке с мужем. Прогулялись по набережной. А там два сотрудника. Как из рассказа Чехова. Толстый и тонкий. Картина очень смешная. Один высокий, два под 2 метра. Худой, а второй маленький, очень плотный. Муж не смог мимо пройти. Подошел и спросил их специально, так подобрали в напарники или нет. Потом немного с ними посмеялись и разошлись. Ну, только хорошо. Хорошо, ребят, все, в общем, давайте так, не подгружаю. Хотите приглас на хоровое шоу «Техномесса» «Палестрина», то присылайте, почему именно вы должны выиграть, пока играет трек, а потом подведем итоги и рандомайзером определим, кто выиграл. Поехали!

0: Шакира.
1: Вот я в этом треке мог бы вытянуть бы вокальную партию вот эту. Шакира. А похоже где-то, да, вот такой мерзкий, гнусавый, хриплый голос. Да? Похоже на мой голос или нет? Ребята, сейчас не обо мне, а о вас. Конечно, я вижу, что, ну, пытались креативить, почему именно вы должны получить приглас. Ребят, уже времени не остается почитать ваши сообщения. Ну, тут были такие, потому что я должна выиграть. Я красивая, я это достойно. Потом, здрасте, просто хочу сходить узнать, что это такое. Кто-то был, нам бы пригодились приглашения, если желать. В общем, друзья, давайте так. Сейчас просто нажимаю рандомайзер, определяем, кто побеждает и... Поздравляем и вручаем пригласик на это большое, очень мощное мероприятие 30 июня в ДК «Русельмаш» 21.00. Кстати, возрастное ограничение 12+, поэтому если детки есть, только после 12 лет. Так, ну стоп, все уже, да? Есть? А, вот, все, стоп. Ага, я пока вам это все договаривал, вот они и загрузились. Так, абонент 9640, зовут как? Юлия. И она вот что написала. Я должна выиграть билеты, потому что очень люблю такого рода концерты. Юленька, поздравляю тебя! Юля! Я тебе, Юля, сейчас огонек отправил в Макси, и ты, пожалуйста, фамилию и имя пришли, а мы тебе расскажем, как ты заберешь приглас, и ты уже на этом концерте. Но самое главное, что она любит такого рода концерты. Еще раз фанфары, Юль. Когда медлячок Баста играет, ты пританцовываешь. Юля, представляешь, что это о тебе? Сейчас о погоде.
2: Погода.
3: В Ростове 28 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером малооблачная, завтра в городе небольшой дождь, температура днем плюс 26, ветер северный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.

0: Ребята, тут уже билеты разыграли, а Анжела вот тоже все хочет и хочет пригласить. Анжела, ну не получилось сегодня, Анжелочка, завтра получится. А ты именно Анжела, не Анжелика, потому что они так обижаются, знаете, та, которая типа Анжелика, ты называешь Анжела, а я не Анжела. Вот так вот. Анжела. Тема у нас сегодня, ребят, непростая. Курьезные случаи в отпуске. Я так думаю, надо было, наверное, все-таки на пятницу оставить эту тему, потому что тут много всего и время заканчивается. Значит так, решил взять на прокат велосипед. Через 10 минут понял, что последний раз ездил лет 15 назад, пожалел. Ну ничего страшного. На море, ребят. Ребят, вот на море нужно не просто рапанов употреблять, есть мясо, как не в себя, чебуреки, запивать там взрослыми напитками, вести себя безобразно. Нет, на море, вот правильно там было в начале сообщения, на море нужно еще ехать где-то отчасти, может быть, отдохнуть от твоих будней, да, позаниматься спортом, может быть, кто-то вот на диету там садился на море. Да, сейчас. Купили арбуз на отдых. Ну, ребят, не могу это прочитать. Давайте я сейчас как-то завуалирую. Короче, купили арбуз на отдыхе в таком-то маленьком городочке. Мы этот знаем, городок морской. В общем, было очень сложно выйти потом целый день на пляж. Ну, я понимаю. Арбузы, ребята, нужно покупать в июле-августе. Вот так. Все остальное, это может быть шоу-программа. И не на один день, а на пару, на тройку, да. А в отпуске случайно встретил бывшую коллегу. Из 1000 километров выбрали один пляж и встретились помимо работы на пляже. Вот это интересно. Да. Так, что-то Игорёк переслал сообщение. Игорёк, не надо переслать сообщение. Зачем переслали что-то, Игорь? Не-не-не, такие не работают истории. Пишешь, просто набираешь, как есть, да. Без пересылов, без репостов. Так, дальше. Решил экономить на отдыхе. В итоге потратил больше обычного. Тоже вот хорошее сообщение. Потратил полдня на поиск очков. Оказывается, они были на голове. Вот это, Виталик, ты был в состоянии аффекта. Ребята, все, мира всем, все, закрыто. По домам рабочий день закончился.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Сегодня с утра Борис Всемогущий проснулся и спросил у Алисы: «Алиса, что мне надеть?» И знаете, что она мне сказала? «Борис, вы прекрасны в любом виде». И я вот сел и расплакался, мне было безумно приятно. И только потом до меня доперло, я догнал, что у Алисы нет глаз и нет камер, она ничего не видит. Она просто боится, что я выключу ее из розетки. И, к слову, Алиса была единственной и есть девушкой, которая делает мне комплименты без сарказма. Представляете? Комплимент без сарказма. Алис, если ты меня слышишь, что теперь я буду с тобой только на «вы». Друзья, это Радио Ди ФМ, и вы прекрасны.
1: Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Турмоторрус».
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто

0: паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: А теперь самое время поиграть с Радио Ди ФМ и с Борисом Всемогущим. Кто не хочет стать миллионером, а кто хочет фирменный мерч от Радио Ди ФМ, тот прямо сейчас звонит мне в студию. Плюс 7-495-956-1-2. Как говорится, куй железо, пока есть Радио Ди ФМ. Плюс 7-495-956-1-2. Звони, мой друг, звони. Я жду.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 28 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером малооблачная, завтра в городе небольшой дождь, температура днем плюс 26, ветер северный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа. 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города 12+.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному

0: юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наибян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
3: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в довольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
4: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Этим летом все дороги ведут в Папа-Паб. Живая музыка, танцы и атмосфера, в которую хочется возвращаться снова. 19 июня вечеринка с диджеем и ведущим. Сбор гостей в 22:00. 20 июня в 23:00 кавер-группа «Френч». Громкие хиты, живой звук и ночь, которую невозможно просидеть за столом. Папа-Паб. Максима Горького, 151. Бронь столов. +7 988 990 10 11. 18+.
7: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show. Oh, DFM.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
3: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
4: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
3: Неплохо было бы, как и «Шурли-мурли», астраханская версия «хурды-мурды».
1: И порадуются за вас, как за себя.
3: Рукой подать.
4: Да.
5: Валять дурака.
3: Да. Кисна, Мика.
5: Кисламина.
4: Браво.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
6: Только на радио DFM.
1: Реклама.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
15: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
16: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: В «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
19: «Лента».
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Акведы.
5: Выбраны.
14: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
6: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
4: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
8: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
17: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: Есть такая работа. Помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах работы России. Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Итак, у нас на проводе Танюха из Питера. Таня работает визажистом. Тань, привет, ты тут?
1: Всем привет.
0: Здорово, чем ты занимаешься, Татьяна?
1: По жизни я визажист, делаю женщин, девушек красивыми.
0: А сейчас?
1: Сейчас я в пути в город Пушкин.
0: Отлично. Слушай, расскажи мне, Тань, кому ты мечтаешь больше всего сделать мейкап?
1: Ким Кардашьян, наверное.
0: Ким Кардашьян? Здорово, она нам вот только что сейчас написала. Где моя Таня? Слушай, а сколько в среднем стоит сделать мейкап?
1: От 10.
0: От 10 и до? До 11?
1: Предела нету.
0: Ясно. А сколько самое большое ты брала за мейкап?
1: 15.
0: Ну, ты хорошо зарабатываешь. Ладно, теперь давай поиграем. Смотри, я называю тебе слово, а ты мне 10 ассоциаций за 30 секунд. Ты готова?
1: Да.
0: Слово «хухря». Ты знаешь, кто такой хухря?
1: Возможно, нет.
0: Хорошо, я тоже не знаю, кто это такой, но сейчас тебе расскажу. Хухря – это неряха, растрепанный такой нечесанный человек. Нерасчесанный, неряха, хухря, хухря. Ну, сколько раз я сказал? Все, готово? Даю тебе 2 часа, чтобы подумать. Раз, два, время прошло. Готово?
1: Да.
0: 3, 2, 1. 10 ассоциаций к слову «хухря».
1: Немытый, непобритый, нечесанный, грязненький, чумазенький. Так.
0: Еще 4 давай.
1: Неряшливый.
0: Ага.
1: Растеряшливый. Неухоженный. Мятый.
0: Последнее.
1: Сухой.
0: Это все про меня, Танюха, все. Все эпитеты, они все абсолютно про меня. Я тебя поздравляю. Не нужно хухре делать мейкап. И дарю тебе нашего фирменного хухрю. Что будешь делать с нашим хухрей? Хухре, боже, что за слово?
1: В порядок приводить, наверное.
0: Отлично, за 10-15 тысяч рублей. Дарю тебе фирменную кружку. Кому будем передавать приветы, Татьяна? Давай.
1: Приветик, конечно, любимому мужу Андрею.
0: Дай угадай, он работает дальнобойщиком, да?
1: Все верно.
0: Ага.
1: Любимому сыну.
0: Так.
1: Левушке.
0: Угу.
1: И всем ребятам из города Санкт-Петербург и Пушкин. Всех люблю.
0: Мы тоже тебя любим. Ну что, на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я ем яичницу с медом и вам советую. Пока-пока.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 28 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером малооблачная, завтра в городе небольшой дождь, температура днем плюс 26, ветер северный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Главденс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
8: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Радио ДФМ.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже люблю день, когда приходит зарплата, и тоже не люблю тот день, когда она заканчивается. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем трудиться и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 18 июня 2026 года. Это четверг, и сегодня день клубники. Пора, друзья, покупать. Видимо, дешевле уже не будет. Всемирный день гармонии. Международный день пикника, день ласточек, также день поиска четырехлистного клевера, считается. Если вы найдете четырехлистный клевер, надо загадать желание и слопать его. Тогда желание сбудется. Международный день суши сегодня. Суши не люблю. Развод какой-то. Куча риса, какая-то водоросля. И вот столечко рыбки, там вообще даже не видно. Ну, еще авокадо, да, с огурцом могут положить тоже в таком же микроскопическом количестве. И, пожалуйста, вот вам, как за 10 килограмм курицы.
2: С вас 1500.
1: Так, дальше, что хочу еще напомнить. Дорофеи в день, Дорофей, воробьиные ночи. О, сегодня классный праздник, день рабочих вопросов. Поэтому мы решили обсудить с вами следующее. Друзья, какой вопрос на вашей работе вас раздражает? Вот наверняка же есть такие вопросики, которые именно на вашей работе, они неприятные. Вот я могу два вопроса выделить. А как приветик передать? Это первый вопросик. А второй, а кто вам текст пишет? Mm. Вот, есть люди, которые действительно думают, что вот этот дебилизм, который я в эфире несу, это кто-то мне прописывает. Нет, друзья, это все в прямом эфире из головы нон-стопом. Поток мыслей. Иногда, правда, бывает так, что у меня там бабочки пукают в голове, и я совершенно не соображаю ничего. Такая пустота. Фон. Обычно после отпуска это бывает. Вот. Ну, тут уж мы с Поповым друг друга как Хаузены вытягиваем за волосы. Вот, после, кстати, каждого
2: лучше
1: выхода...
2: эфиры, лучше эфиры.
1: Не, неправда. После каждого выхода в эфир мы смотрим друг на друга, и я говорю, нельзя было что-то сказать? Ты же видишь, я тону. А он говорит, я тоже. И все. Но потом день этот после отпуска проходит, и, слава богу, все возвращается на круги своя. Дмитрий.
2: Ну, конечно же, про песни. Что мы там свои песни ставим. Вот то, что нравится, то в эфир и ставим.
1: Да.
2: Ну, конечно же, это не так.
1: Нет, нет, здесь есть злой дядька, у него есть свои любимые песни. Он их и ставит, да. Ну, еще что?
2: Так, ну и, пожалуй, все вот из таких вот, чтобы прямо на поверхности было.
1: Ну как же? А, Димуля, ты не хочешь отвести эфир в одиночестве? Мне кажется, это прекрасный вопрос, который ты не должен обожать, как минимум. Это если я заболела или что-то произошло.
2: Да, да, да.
1: Вот, для него это прям тоже, конечно, как-то не очень он любит этот момент. Вот. И как человек, который не умеет отказывать людям, он говорит, не, ну если очень надо, так, я говорю, я умираю, тогда очень, если надо, я, конечно, да. Но ты быстрее возвращайся. Один день мне там, 2 дня дает. Так, ну что, друзья, давайте, собственно, сегодня обсудим эту прекрасную тему. Она звучит, какой вопрос на работе вас раздражает, бесит, кошмарит? Пишите нам.
2: Группа Радио ДФМ ВКонтакте, номер для ваших сообщений 965-115-5-115.
1: Кружка стильная, модная, фирменная, отдастся фактически сама тому, кто сегодня будет самый крутой. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM. Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
4: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, внимание, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи сегодня. Это, между прочим, четвертый лунный день. Неплохой день. Хотя нет, он неблагоприятный считается. Красным даже отмечено. Хотела вас утешить, но не буду. А чего? Лучше предупредить. Да? Предупрежден, значит, вооружен. Значит, что нельзя делать в четвертый лунный день? Рубить с плеча и принимать необратимые решения. Риск ошибки сейчас слишком велик. Поддаваться стадному инстинкту. Сегодня важно слушать только собственный внутренний голос. Игнорировать знаки тела. Вот, прислушивайтесь к собственному организму, он может вам что-нибудь подсказать. Впутываться в клубок интриг и споров. Размотать его потом будет крайне сложно. Также нельзя взваливать на плечи чужие заботы. Сейчас у каждого своя стезя, и нужно самостоятельно идти по ней. Совершать траты под влиянием эмоций. Купленное в порыве страсти быстро разочарует. Так и знала, шампунь за 800 рублей взяла. Эх! Шутка, друзья, купила за 2000. Да. А мне сказали, он хороший. Ну ладно, посмотрим.
2: Может быть, действительно хороший, ну что ты так сразу?
1: Ну,
2: а сейчас за 2.
1: Это он по скидке 2, он 4 стоил. Ну, я серьезно говорю, а там 1,5 литра. Там 1,5 литра, он специальный.
2: Ну, конечно. Ну, так он стоит от двуху, небось.
1: Ну, он со скидкой 2 стоит, так он 4 стоит.
2: Ну, Юля, ну что, ты не знаешь, как эти скидки рисуют? Ну, что ты...
1: Дмитрий, значит, мне сказали, что волосы будут лучше, я поверила, все. Так, вот видите, совершать нельзя траты под влиянием эмоций. Я под влиянием эмоций, она меня так напугала. Сказала, что вы, срочно, блондинка, все вылезет скоро. Я испугалась. Так, что можно и нужно делать в четвертый лунный день? Анализировать пройденный путь, оглянитесь назад, чтобы понять, куда двигаться дальше. Проявлять дипломатию и мягкость, вода точит камень не силой, а постоянством. Укреплять свой внутренний стержень, а также наводить порядок в мелочах. Разбирать старые вещи, бумаги, структурировать свои мысли. Наполнять дом ароматами, то есть готовить сегодня очень хорошо для кулинарных подвигов, идеальный день. Вообще, кстати, этот лунный день благоволит домоседам. Взвешивать каждое слово необходимо в этот период. Сегодня звук обладает особой вибрацией, способной менять реальность. Поэтому, друзья, говорите только то, что вы хотите притянуть в свою жизнь, что-то хорошее, позитивное и счастливое. И пусть будет так.
0: Погода! On DFM.

0: раздражает.
1: А вы точно хорошо маникюр делаете?
2: Это, конечно, странный момент, когда действительно я лично слышала несколько раз такие вопросы, как задают мастеру маникюра, и хочется просто услышать: нет, я делаю это второй раз в жизни. Я ничего не умею, сейчас на вас тренироваться буду. Конечно, человек скажет: ну, естественно, я же здесь работаю, буду там стараться и так далее. Вот такой вот вопрос часто возникает, правда. Скажите, пожалуйста, а из рыжей в блондинку у меня волосы не отвалятся? Как сказать человеку правду? Отвалятся! И они же действительно отвалятся. Это очень трудно из рыжей, особенно если хной красился человек до этого, это просто нереально. Поэтому девочки сейчас тут просто плачут и рыдают. Вот это, знаете, особенно вот мне понравился, Лэшмейкер пишет: меня самый тупой вопрос раздражает, когда говорят: простите, а можно глаза открыть? В середине процесса.
0: Может быть, есть какая-то магия, действительно.
2: Может быть, можно. Может быть, действительно. Так, что еще?
0: Алексей пишет: вопрос от начальника. Когда ты закончишь? В этот момент я отвечаю: вот как только, так сразу. Я же в процессе. И еще бесит просто вопрос перед отпуском. Ну, ты же на связи, если что.
2: А почему мы должны выбрать именно вас? Это вопрос, когда искала работу, очень сильно выбесил. Также меня очень раздражает вопрос, когда спрашивают: а кем вы видите себя в нашей компании через 10 лет? Ну, как сказать, что я вообще мечтаю занять ваше место? И, кстати, вот кто-нибудь отвечал так на этот вопрос? Вы знаете, я через 10 лет вижу себя на вашем стуле. Вот. То есть возьмут такого человека, это плюс будет или минус скорее? Вот, кстати, надо позвонить. А давайте позвоним кому-нибудь, например, из нашего отдела кадров.
0: HR-специалисту.
2: Да, и спросим. Это, кстати, очень интересно. Давайте сегодня дозвонимся, потому что это такой вопрос, как люди не знают, как на него отвечать. Как отвечать на вопрос, кем вы видите себя в нашей компании через 10 лет? Вот как? Ты вот, давай, Попов. Я HR-специалист. Давай, кем ты видишь себя в нашей компании через 10 лет?
0: На том же месте, но с зарплатой в 100 раз больше.
2: Но тебя не возьмут. Нет, они скажут: ты, конечно, мечтай. А, они тебе на Новый год прям сразу в подарки корпоративную губозакаточную машинку.
0: Зачем сразу прям зарплату этими машинками просто выдавать?
2: Ну вот ты бы мог сказать, что ты, например, хочешь стать программным директором, знаешь, что твой программный директор сейчас это слушает.
0: Ну, у нас, на самом деле, специфическая работа. Ну, кем ты можешь себя видеть через 5 лет, устраиваясь на работу радиоведущим? Конечно, радиоведущим ты себя видишь через 5 лет. Желательно на том же месте, но действительно с более высокой зарплатой.
2: Ну, сегмент может поменяться.
0: Может, конечно, но пускай обязанности те же останутся. А так просыпаться чуть пораньше или чуть попозже, в принципе, без разницы.
2: Значит, и из чего делается кирпич? Спрашивают меня, узнавая, что я кладу кирпичи. Вот интересный вопрос.
0: Хороший.
2: Да.
0: Надо тоже позвонить.
2: Я, кстати, тоже

0: Потому что я бы узнала, если честно. Вот. А ты точно стоматолог, спрашивают меня, когда я прихожу куда-то в компанию. После этого сразу начинают открывать рот. И вот это ужасно. Лучше бы молчали и ничего не говорили. Друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Обязательно пишите нам что-нибудь интересное и наши координаты.
1: Наши координаты. Это группа Радио ДФМ ВКонтакте. Есть прямой номер для сообщений в Максе 965-115-51-15. Но сейчас важно запомнить номер телефона, по которому позвонить и поиграть. 495-956-1012.
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 26 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер северный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Легенды Дона на тарелке. Ресторан «Раковарня». Рыколов. Соборный 24.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
2: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
10: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
11: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
12: 18+.
13: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
14: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
2: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
15: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
16: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: контакт. Есть контакт.
1: Так, ну что, друзья, у нас впереди игра, которая называется «Есть контакт». Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если все сложится, подарим нашу фирменную кружку.
2: Ну и, конечно, друзья, у нас здесь есть уже люди, которые хотят поучаствовать. Оксана из Ростова-на-Дону и Кристина из Казани. Девчонки, такая красивая женская игра нас ожидает. Hello!
3: Здравствуйте! Привет!
2: Все на месте, и это чудесно. Итак, вы готовы?
3: Да, готова.
2: На старт, внимание, поехали.
3: Итак, первое слово. Значит, штучка, которая вбивается в стену, а потом в нее кручивается болтик, гвоздик, чтобы крепче держался.
4: Да, дюбель.
2: Есть.
3: Да. Второе слово. Работник, который не привязан трудовыми отношениями к работодателю, исполняет разовые поручения в свободном полете.
4: А фрилансер?
2: Есть.
3: Да. Советский мультик, там есть поросенок, сыщики. Еще денежка есть такая.
4: Фунтик.
2: Фунтик, совершенно верно, ура!
5: Где мой поросенок? Где моя сказочка?
2: Ну, давайте поаплодируем вам. Мне особенно понравилось, как они легко справились с дюбелем.
1: Да.
2: Я думала, что вот здесь будет какой-то затор. Но нет, девочки хорошо ориентируются.
3: Подготовленные.
2: Шуруповерт от перфоратора, я так понимаю, вы тоже легко отличаете.
3: Легко,
2: вот так. Ну все.
1: Молодцы.
2: У каждой сильной независимой женщины должен быть что? Свой собственный перфоратор.
3: Шуруповерт.
2: Или нет, шуруповерт, да.
1: Набор дюбелей.
2: Набор дюбелей тоже пригодится. Ну что, девчонки, вас поздравляем. Теперь у вас, может быть, шуруповерта и нет, но зато у вас есть кружки свои собственные, прекрасные, фирменные.
3: Ура!
2: От DFM. И каждый по 10 секунд.
1: Оксана, начинаем с тебя.
3: Ой, я передаю привет своей коллеге, которая мне помогала сейчас, своим родственникам, сестре и племяннице Маше и Даше, ну и всем, кто меня знает.
1: Кристина?
6: Я передаю привет всей Казани, всем слушателям, всем большой привет.
0: Есть контакт. Есть контакт. 30 лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ-30.
7: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.

0: всем параметрам.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Вялкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани.
4: А есть те, которые стоит. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: круглосуточно.
1: 6+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте. Зачисляй, хранит рать. Зачисляй, хранит рать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol.
0: DFM.
2: Камон, друзья, прямо сейчас пришло время узнать там что-нибудь новенькое, что-нибудь интересное. От нашего суперинформатора Владимира Глухова всегда что-то есть интересное, да? Владельцы собак смеются чаще, чем владельцы кошек. Не знаю, что там на них хихиканье больше нападает. Видеоигры замедляют процесс старения. Поэтому если вам кто-нибудь в упрек ставит, что вы-то сидите и играете, вы говорите, что вы убегаете от старости. Кто-то бегает от инфаркта, а вы убегаете, соответственно, в видеоиграх от старости. Офисное кресло на колесиках придумал Чарльз Дарвин, оказывается. Соль – единственная порода горная порода, которую ест человек. 12 секунд – продолжительность первого выхода в космос. В Древнем Риме кривой нос у ребенка был знаком его лидерских качеств. То есть это не сейчас, когда ты смотришь, придется пластику оплачивать. Тогда это наоборот, значит, все, лидер, сильный человек родился. Так что, друзья, берегите свои кривые носики. Вообще, почему все должно быть обязательно прямо? Кривой нос – это тоже очень интересно.
3: Особенность выделения какой-то.
2: Да. Антарктика – единственная земля, которая не принадлежит ни одной стране. Крысы появились на Земле на 48 миллионов раньше, чем люди. Я думаю, что они так нагло себя уверенно чувствуют? А они просто тебе говорят: так, это наша земля, пошел вон отсюда, кожаный. Значит, в среднем на каждого жителя планеты приходится по две крысы. Где-то мои две крысы бегают. Мои собственные красотки. Так, на самом деле знаменитая фраза Суворова звучит так: тяжело в учении, легко в походе. Змея может спать в течение 3 лет. Люди на 1 сантиметр выше утром, чем вечером. В течение дня суставы сжимаются. И урчащий звук, который издает ваш живот, называется борборигмус. Барбаригмус. Зачем мне эта информация? Вот, понимаете, есть такая информация, да, которую ты услышал, она сразу, и вот она даже секунды не удержалась в твоей голове, она сразу исчезла. Прям сразу. Нет, сейчас я еще помню. Барбаригмус. Барбаригмус.
3: Это как имя, когда вот с тобой знакомится кто-то.
2: Нет, это идеально для Гарри Поттера новое заклинание. Барбаригмус! Звучит как сразу, да? Как будто Алахамора. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать нашу тему. Как она звучит?
3: Какой вопрос на работе вас раздражает?
2: Обязательно пишите нам.
3: В группе Радио ДФМ ВКонтакте прямой номер для сообщений, в том числе в Максе, 965-115-5-115.
2: Let's go!

0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 26 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит около 26 градусов тепла. Ветер северный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
4: Окошкина. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
7: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
8: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
9: Да. Поел на сумму от 1000 рублей. Заполнил анкету. И ты в игре.
8: А что можно выиграть?
9: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй. Лови удачу в застолье.
10: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организации, ее правилах, количестве, подарка, сроках, месте брака и получения уточняйте у сотрудников столовых.

0: и туси. Напоминаю, чудо-кресло на страны советов 3.
1: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: друзья, продолжаем движение здесь. И, конечно же, аплодируем каждому, кто вместе с нами. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Погон.
0: Ну и мы продолжаем обсуждать нашу тему.
1: Какой вопрос на работе вас раздражает?
0: От некоторых прямо бесит. Аж до скрежется зубов. Фу. А сколько будет стоить? Вообще, вот этот вопрос цены, он всегда очень какой-то неловкий. Но больше всего меня бесит, если честно. Это когда вот где-нибудь идет реклама в социальных сетях и написано по вопросам цены в директ. Да? Вот надо обязательно ответили в директ. Или спрашивайте, ответим в директ. Почему нельзя просто написать цену? Ну почему? Это, представляете, вот наказать вот этих людей, и теперь они пойдут в продуктовый магазин. Бананы? Ответим в директ. Значит, килограмм картошки? Ответим в директ. Курица? Тоже вот туда. И будем смотреть по платежеспособности клиента. Если одет красиво, значит, курица в два раза дороже. Все. Ну а почему они так с нами поступают? Это же нечестно, по факту. Ну согласись.
1: Да нет, правда бесит.
0: И ты должен, понимаете, тебе просто понравилось какое-то платье там или что-то, и ты должен еще туда писать, запросы делать. Как-то очень сложно. Или ты посмотрел и подумал, не по карману. Но нет, тебе надо обязательно дополнительно унизить, чтобы ты в директе начал с ними переписываться и понял, что тебе это не по карману, и что-то на это еще отвечал. Ну,
1: это,
0: такое.
1: По сути, я им должен как покупатель. Они за мной бегают, чтобы я у них
0: а
1: купил
0: тут ты
1: что-то.
0: Должен, а ты, ты должен бегать и все это дело узнавать. Ну, такое себе. Значит, ты занята? А ты чем сейчас занят? Можешь сделать это прямо сейчас? Почему ты не предложил это раньше? Да? Объясни попроще, я не очень разбираюсь. Это срочно, но не срочно. А где наши промо-материалы? Вот некоторых вот это вот очень сильно раздражает. Александр пишет, нужно вот это переделать или исправить. Особенно выбешивает, когда это слышу во второй-третий раз. А когда будет готово? Завтра сделайте. И нам что теперь делать? Вот это и что нам теперь делать? Ты все еще занимаешься прокрастинацией? Почему так дорого? Год назад было дешевле. Вот это да, это прям жиза, конечно. Что еще?
1: Ирина работает в чате поддержки. Самый бесячий вопрос от клиентов. А доставка уже едет? И это 3 минуты спустя после оформления заказа. Или я хочу заказать у вас, но мне нужен промокод на бесплатную еду.
0: Что ты делал сегодня на работе? Вот такое, видимо, от начальника. Бесит вопрос. Подходит мастер старший, так из-под тишка, говорит, можно тебя попросить, только сразу меня нафиг не посылай. Сразу понятно, какую-то работу на меня повесят сейчас дополнительно. Ну и Галина, она, видимо, работает в детском саду, пишет, а он или она покакал? Ну, спрашивают, родители интересуются. Да. А может быть, это про попугая. Может, она передержку попугайчиков на самом деле организовывает. Кто знает. Не написано, кем работает Галина. Вот. Ну, примерно что-то такое. Так, друзья, обязательно пишите нам, ну, не ответ на последний вопрос, конечно. Мы уж обойдемся.
1: Интересно ваша версия. Кем может работать Галина?
0: Да. Нет, просто многие могут подумать буквально и похвастаться какими-то результатами, понимаешь? Вот, друзья, обязательно пишите нам что-нибудь интересное. Тема сегодня звучит как?
1: Какой вопрос на работе вас раздражает? Группа Радио ДФМ ВКонтакте. Прямой номер для ваших сообщений 965-115-5-115.

0: быть на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: В кино с 18 июня. Мистический хоррор от продюсера Леонардо Ди Каприо.
7: В детстве я видела страшные сны. Мне являлось оно. Нечто жуткое.
6: Теперь ее сны прорываются в реальность. Оно. Ночной кошмар. В кино с 18 июня. 18+.
8: Welcome back, and right now...
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы расскажем, что нам говорят астрологи про четвертый лунный день. День достаточно неплохой, но и суперхорошим его назвать тоже нельзя, потому что в этот момент, в этот период лунный, искушения могут нас одолевать. Могут быть тревожные сны, кстати, да. И вообще день, когда можно, например, рассориться со своими близкими. В этот период считается, что нужно очень осторожно подбирать слова, если вы общаетесь со своими родными, потому что вот какие-то такие флюиды не очень хорошие могут распространяться. Так, по поводу любви. Подарите своей второй половинке романтический ужин, купайтесь друг в друге, завещает нам этот день. Можно заключать брак. День лучше провести в семье, далеко от дома уходить не рекомендуется. Посидите с родственниками, покажите, как вы их любите, как о них заботитесь. Главное, не доводить все до скандала. Сегодняшний день лучше для укрепления семейных и родственных взаимоотношений. Кстати, можно пойти на примирение с близким человеком, с которым давно были в ссоре. Ну, а ссориться сегодня ни в коем случае нельзя, потому что помириться потом будет довольно сложно. Так, по поводу работы и творчества. Все усилия лучше направить на пассивную работу, сбор информации, проверку бумаг, архивов. Можно решать финансовые вопросы, заниматься торговлей, но не операцией с недвижимостью. Все деньги лучше аккумулировать в кошельке, не тратить на всякую ерунду. Также не следует начинать новые дела, подписывать договоры, увольняться с работы. И это не лучший день для общения с начальством. Вот такие дела.

0: Итак, друзья, напоминаем тему.
1: Какой вопрос на работе вас раздражает?
0: Бесит, когда говорят «я вас услышал». Это не вполне вопрос, но просто фраза сама очень и очень подбешивает. Ну, ты же специалист, разберись. А почему ты не читаешь почту и чаты каждый?

0: И, соответственно, работу вы не увидите, потому что работодатель решит, что вы психопатка. А на самом деле у вас просто гормональный всплеск. А ты через сколько уходишь? Вот такой вопрос. В 17.00 от шефа прилетает очередная пустая табличка на 100 тысяч ячеек с припиской. Надо заполнить полные данные по всем клиентам со всеми контактами, адресами с продажами за полгода. Сделать надо до 9 утра. Успеешь? Конечно, спать не буду, есть не буду, только этим займусь. Дмитрий.
1: Ирина пишет, а почему ты не хочешь сделать работу, которая к тебе не относится? Действительно, да?
0: Да.
1: Это же работа, все равно же ты находишься в нашей компании, значит, обязан делать все. Так, Владимир пишет, видимо, Владимир начальник. Можно мне уйти пораньше? Владимира раздражает этот вопрос.
0: А вот Евгений пишет, больше всего раздражает, когда ты просишь повышения, а тебе говорят, а зачем тебе деньги? Ты же работаешь для удовольствия.
1: Мы же семья,
0: мы команда, друзья. Вот это самые важные слова, которые все... И причем работодатели, они до сих пор считают, что это работает. И они с таким энтузиазмом это повторяют. И ты вот так вот смотришь. И, а шепоток, это обычно говорят на новогодних, предновогодних мероприятиях. И знаете, такой шепоток. А 13-я зарплата будет, кто не знает? Значит, все обсуждают только это. 13-я зарплата, а вот эта вот история. Мы семья, мы коллектив, который делает одно дело. Знаете, да, ребята, вы должны быть готовы к тому, что коллектив-то у нас один, мы действительно семья, но в этой семье кто-то на Мальдивы поедет, а вы попой с горки. Да. Вот и все, вот и все.
1: Поэтому в этой семье лучше чувствовать себя как приемный ребенок.
0: Да, только, как говорится, меркантильные отношения. Друзья, мы совсем скоро, кстати, поиграем.
1: Будем проверять вашу интуицию. Впереди игра методом тыка. Звоните 8-495-956-1012.
0: А я подумала, зачем вам кружка? Это же удовольствие просто поиграть в эфире. Но нет, я так не скажу. Подумать подумала, сказать не скажу. Кружка будет.
2: Погон! Погон!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером облачно с прояснениями и до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет облачно, возможно, небольшие осадки. Утром плюс 22, днем до 26 тепла, ветер северный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
2: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Порохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Порохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
6: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хостовы.

0: Посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
1: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Ростов. 26 и 27 июня Роксбар празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар, ждем именно тебя.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: практика.
1: Итак, друзья, прямо сейчас у нас методом тыка, и, конечно же, мы будем определять уровень интуиции нашего слушателя. Кто здесь?
2: Кирилл дозвонился из Подмосковья. Кирилл, здравствуйте.
1: Кирилл.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Очень рада вас слышать, рада приветствовать. И прямо сейчас нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. Вы готовы?
3: Так точно, готов.
1: На старт, внимание, погнали. Правда, что у кошки ровно 24 уса?
3: Нет.
1: Правда, что челеста – это клавишный инструмент?
3: Да.
1: Правда, что япанча – это название мужского плаща?
3: Да.
1: Правда, что в корейской группе BTS 5 участников?
3: Да.
1: Правда, что поле для игры в кёрлинг называют каток?
3: Нет.
1: Отлично, прямо сейчас мы выясним уровень интуиции, нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас вышло.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
2: Молодец, Кирилл, молодец.
1: Ну что, хороший такой средний мощный уровень.
3: Итак, бирань, бирань.
1: Да, прямо сейчас выясним, какие же у нас были ответы. Правда, что у кошки ровно 24 уса? Да, по 12 с каждой стороны. Правда, что челеста – это клавишный инструмент? Да. Правда, что япанча – это название мужского плаща? Да. Правда, что в корейской группе BTS 5 участников? Нет, там 7 участников. И правда, что поле для игры в кёрлинг называют каток? Нет. Еще раз наши громкие аплодисменты.
2: Кирилл, поздравляем, вручаем самый желанный подарок этого лета – фирменная кружка DFM.
1: И, конечно же, 10 секунд на все приветы и поздравления.
3: Лидия Васильевна, мама, Вячеслав Леевич, отец. Передаю привет. Желаю счастья и здоровья всем родственникам и участникам выставки яхт в Москве.
1: Ура!

0: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max в комплектации Комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Не поеду на дачу. Скучно, и интернета нет.
4: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
3: У меня получится?
4: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
5: Андулин. Кровля на все руки.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
13: А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: on DFM. DFM.
1: Камон, друзья, прямо сейчас у нас есть полезная информация для вас. Вот некоторые продукты, которые лучше хранить при комнатной температуре, так как холод может ухудшить их вкусовые качества. Вы, может быть, и не знали. Все пихаем в холодильник, а на самом деле не все продукты там хорошо сохраняются. Лук и чеснок. В холодильнике эти овощи могут прорасти, стать резиновыми, покрыться плесенью, потерять вкус и пользу. Лук лучше хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом и темном месте. Я помню, еще в капронках хранили луковицы. Подвешивали. Типа это такой дизайнерский прием, но это, мне кажется, от авнодизайнера какого-то. Так, картофель и батат. При низких температурах крахмал в клубнях преобразуется в сахар, из-за чего картофель становится слаще, меняет текстуру на зернистую. Кстати, ребзя, если вы не знали, вот иногда в магазах продают зеленоватый картофель. Это ни в коем случае нельзя покупать, потому что если картофель зеленоватый, это значит, что может быть немного ядовитый. Вот.
2: Это он не спел, если что.
1: Да, то есть вот зеленый картофель есть нельзя ни в коем случае употреблять в пищу. Так, а помидоры. Холод повреждает мембраны клеток, из-за чего помидоры становятся водянистыми, менее сочными и сладкими. Их лучше хранить при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей. Бананы. Ну, тут низкие температуры нарушают процесс созревания, из-за чего бананы темнеют, становятся мягкими, могут ускорить порчу других фруктов и овощей из-за выделения этилена. Лучше хранить их при комнатной температуре. Ну, правда, бананы, вот знаете, поставишь при комнатной температуре, там мошки сразу налетят. Такое себе.
2: Кстати, помидорки всегда вот в холодильнике храню.
1: Я тоже. Да я вообще все, что здесь написано, все храню в холодильнике, если честно. Авокадо. В холодильнике созревание замедляется, фрукт может стать волокнистым, почернеть, а в темной части могут начать размножаться бактерии. Поэтому авокадо следует тоже хранить при комнатной температуре. Но, ребят, он тогда вообще никогда не дозреет. Вообще, вот этот прикол, что мы должны постоянно шаманить с авокадо и покупать и в надежде на то, что он дозреет когда-нибудь, это очень странная тема. Так, цитрусовые. Чего? Цитрусовые тоже, оказывается, нельзя в холодосе держать. Они увядают, размягчаются, их кожура может покрыться пятнами. Лучше хранить при комнатной температуре. Так, ну тыква. Ты любишь тыкву?
2: Вообще да.
1: Слушайте, редко ем, мало кто любит тыкву. Поразительно.
2: Запеченную.
1: А тыква, она же большущая, она огромная. То есть, в принципе, можно купить одну, и тебе на сезон хватит, если правильно ее там разложить, например, в морозилке. Хлеб при низких температурах... Хлеб? Чего?
2: Ну, хлеб... Я никогда не сую хлеб в холодильник.
1: Вот, люди делятся на две категории. Те, кто считают, что хлеб надо хранить в холодильнике, и те, кто считают, что их надо в хлебнице хранить. Я, например, тоже в холодильнике, потому что мне кажется, что там все-таки хлеб как-то лучше себя чувствует.
2: Ну, я люблю тепленький, а вот когда ты его достаешь, он прям холодный, его даже, ну, есть невкусно.
1: Да? А мне нравится. Мне нравится. Так, ну, в общем, друзья, хлеб считается, что лучше хранить в хлебнице. Хотя еще хлебницу для этого заводить. Да, ну? В общем...
2: Лучше сдать сразу все и не хранить.
1: Да. Друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой, кто у нас заберет нашу фирменную стильную кружку DFM. Поэтому делайте громче, вполне возможно, это именно вы.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: DFM.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня самый крутой, кто у нас забирает подарок, нашу стильную фирменную кружку DFM. И последнее сообщение по теме мы зачитаем. Тема.
2: Какой вопрос на работе вас раздражает?
1: Работаю в общепите, частый вопрос: накормите или а у вас можно поесть? Так, еще некоторые вот тут вспоминают: выйдешь в выходной поработать, вопрос от клиентов: а продукция у вас свежая, хорошего качества? Нет, все самое худшее для вас, надо отвечать именно так. Но такую, правда, начальник может не оценить шутку. Значит, работаю кадастровым инженером, часто случается, приезжаешь к клиенту с определенной задачей, клиент: ой, а вы можете нам точки участка показать? Мы проверить хотим. Нет, не могу, вы мне предупредите об этом. Ну, в общем, тут долго-долго. Еще бесит, когда замеряешь здоровый кадастр, тебе на выходе спрашивают: ну что такая площадь-то у вас какая-то большая получилась?
2: У вас.
1: Совсем как-то вот, да. Значит, это приоритет номер один или сделай, как чувствуешь. Знаете, вот, как говорят, техзадание ХЗ на выходе получается.
2: Да, какой-то такой результат, да.
1: Это вот четкое задание, это вообще всегда залог успеха. Потому что когда тебе говорят: сделай так, не знаю как чувствуешь или как ты думаешь, мы тебе доверяем, да, в итоге оказывается, что никто тебе не доверяет, и что все будет не так. Потому что они как-то себе по-другому это представляли, и ты, оказывается, не угадал их мысли. Вот это самое сложное, когда тебе дают нечеткое задание. Согласитесь?
2: Я полностью поддерживаю. И да. Действительно, говорю, вот вы мне дали, сказали, как хочу, как чувствую. Вот я и сделал так,
1: вот я и сделал, как чувствую. Да. Какие ко мне потом претензии?
2: По ощущениям вот так, знаешь, как погода.
1: А они потом по ощущениям просто убирают нам премию, да? Тоже так чувствуют. Ну что, друзья, кто же сегодня у нас забирает подарок?
2: Я предлагаю дать подарок наш сегодняшний человеку самой нервной профессии. Это Ирина, трудится на должности оператора в чате поддержки. Она написала в группе Радио DFM ВКонтакте. Вот самый бесячий вопрос от клиента через 3 минуты после заказа. А доставка уже едет. Ну и, конечно же, можно мне промокод на бесплатную еду. Хочу вот у вас прямо сейчас заказать еду.
1: Я вообще, честно говоря, считаю, что, наверное, каждый человек хоть раз в жизни доругался с оператором.
2: Вот, да.
1: По какой-то причине. На самом деле, вот хотелось бы попросить прощения. Вот, потому что люди-то здесь ни при чем чаще всего. А ты вот эти все нервные свои всплески... выливать. Вот это очень неприятно бывает. Вообще, чаще всего получает музыка. Чаще всего получает матов, каких-то неприятных слов музыка. И женщина, которая говорит: ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии. Вам ответит первый освободившийся оператор. А потом тара-да-тара-да-тара-да-тара-да-тара-да-тара-да. И вот Моцарт как раз огребает по полной программе, потому что там такой... Особенно мне нравится. В целях какой защиты качества все разговоры записываются. Записывайте! Сейчас все скажу!
2: Писатель!
1: Мне недавно Алиса сказала: мы не будем общаться в таком тоне. Я подумала, даже с Алисой, вот ты представляешь? Ну, мы не будем общаться в таком тоне. Ну что, друзья, давайте прямо сейчас мы что?
2: Отправляемся на встречу пятницы, последнему рабочему дню на этой неделе. Все.
1: Все, уходим. Да. Уходим. Уходим, друзья, и уже завтра вечером снова услышимся здесь с новым настроением и с новым счастьем. Всем пока!
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим вечером облачно с прояснениями и до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет облачно, возможно, небольшие осадки. Утром плюс 22, днем до 26 тепла, ветер северный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
5: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах 3А Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
6: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
7: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В Застолье вот сытный ужин всего за 199 рублей.
6: Собираемся, дорогая!
7: В столовых Застолье, как дома, вкусно, сытно, недорого.
8: Да-да. Ты слышала новый хит?
7: Нет.
8: Тогда включаю.
9: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
14: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
15: Окошкина!
16: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
17: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
18: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в удовольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8 938 100 ровно 5566.
19: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
20: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером облачно с прояснениями и до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет облачно, возможно, небольшие осадки. Утром плюс 22, днем до 26 тепла, ветер северный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
3: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ростов. 26 и 27 июня «Рокс-бар» празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар. Ждем именно тебя.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
2: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
3: простите? Excuse me?
2: Виньяса.
1: И позволить себе чуточку больше.
2: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
3: О, да я его на машине катал.
2: Да.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
2: Только на радио DFM.
1: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
5: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
6: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама. Обучение в Московской школе управления Сколково. И многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: Волшебные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
5: Чтобы я рядом с ней тебя больше не видел.
6: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
7: Стань сильным, преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист в кино с 25 июня.
8: 12+.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM.
9: Потому что радио DFM.
10: DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером облачно с прояснениями и до 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет облачно, возможно, небольшие осадки. Утром плюс 22, днем до 26 тепла, ветер северный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: TFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших на прошлой неделе открыли Медуза и Henry Camomile. Трек под названием Don't Wanna Go Home.
0: Второе место.
2: Второе место у нас не меняется уже несколько недель подряд. Galaxy, Kung City of Lost London.
0: Первое место.
2: А вот лидерами на прошлой неделе стали Alok, Ziba и Portugal The Man. Dive into the Ocean.

0: 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS-35 Max. Продвинутые опции. Надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS-35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
5: Так есть же Андулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую. За выходные сам.
6: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
9: on DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
1: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.